Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, о чем не рассказывают в учебниках истории.

Свежий ветер, запах соли и йода, слышен крик чаек, голоса грузчиков и прохожих. Вокруг люди в самых разных одеждах и головных уборах, но большинство в тюрбанах и фесках, потому что мы с вами в Константинополе, на причале в бухте Золотой Рог. На рейде встает пароход, на его корме трехцветный бело-сине-красный флаг, на носу имя — Царь. Пароход прибыл из Одессы, пассажиры с него пересаживаются в шлюпки и лодки и потихоньку переправляются на берег. Сначала обеспеченная публика, мужчины в костюмах и шляпах, дамы, их всего несколько десятков. Но за ними идет поток крестьян, точнее даже крестьянок, потому что женщин в их числе гораздо больше. На плечах котомки, в руках посохи, на головах платки, они тихой серой массой выходят на Галатскую пристань. Их несколько сотен, мужчин и женщин, и они, ведомые проводниками, уходят в узкие, шумные улицы Константинополя. Это путешественники, паломники со всей Российской империи, от Польши до Сибири. И Константинополь — это, так сказать, главный туристический хаб. Отсюда часть из них, только мужчины, поедут на Афон, а большая часть — в Палестину. На всем протяжении их пути, откуда бы они ни ехали, начиная от Иркутска и заканчивая Иерусалимом, есть специальные гостиницы, больницы, церкви, для них издается литература, книжки, буклеты, карты, брошюры. Они понимают, что брать с собой в путь. У них в котомках специальные документы. Они знают, на какой поезд и на какой пароход садиться, где выходить. Есть даже классический набор сувениров, которые паломники перевезут с собой из Святой Земли. Ну, то есть, не сувениров, простите, евлогий. Это путешествие будет главным впечатлением их жизни. И все соседи будут потом годами слушать истории паломников, которым повезло своими глазами увидеть Афонские храмы или искупаться в Иордане. И в начале 20 века до 10 тысяч крестьян ежегодно проходят этим маршрутом. И с каждым годом их число растет. Нет, ну просто реально, представьте себе, вот вы крестьянка из Томской губернии, из села, вам полтинник, вы почти не умеете читать. И никогда не были за пределами губернии. У вас даже паспорта нет и не было никогда. Да, в общем-то, даже если бы вы были образованным, грамотным городским жителем при деньгах, вы тоже никак не сможете купить билет на пароход и забронировать хостел в Стамбуле удаленно. Интернет-банкинга, Airbnb пока что не изобрели. Тем не менее, тысячи крестьянок ежегодно отправлялись в Святую Землю и возвращались назад. И вот как это происходило.

Возьмем, действительно, для примера крестьянку из Томской губернии. На дворе у нас 1900 год, допустим, ей 55 лет. Рожала она 7 раз, выжила 3 сыновей, у каждого уже есть своя семья и дети. Это реально среднестатистический портрет паломницы в Иерусалим. Ну, пожалуй, кроме того, что она из Сибири, вообще из Сибири, честно говоря, не так много народу ездила. Я беру сегодня Томск чисто, чтобы было посложнее. Назовем нашу женщину, скажем, Мария. Мария Ильинична. Откуда у Марии Ильиничны вообще взялась идея, что до Иерусалима можно добраться и потом вернуться домой? Ну, то есть, да, она, конечно, за свою жизнь в деревне встречала даже пару раз странников, которые были в Иерусалиме. Но эти люди дошли туда пешком. Это, конечно, тоже опция, но такое странничество – это духовный подвиг. Такой подвиг нашей Марии Ильиничны как-то не по плечу уже. Ей нужно что-то более лайтовое. С трансфером, с проживанием, со всем таким. Понимаете? Так вот, в Томске не так давно открылся офис Императорского православного палестинского общества. Палестинское общество, или сокращенно ИППО, это очень важная для нашей сегодняшней истории организация, это просветительское и научное общество, но для нашей паломницы Марии Ильиничны оно будет выступать, по сути, как турагентство. И эту аббревиатуру вы услышите еще много раз за сегодня. Так вот, местное отделение ИППО уже несколько лет устраивает собрания с лекциями, и Мария Ильинична была на них. На собраниях рассказывают об истории и географии Палестины. И не просто рассказывают, а еще и показывают слайды с помощью проектора. Чтение с картинами производили на слушателей глубокое впечатление. Многие, особенно преклонного возраста, со слезами на глазах благодарили Господа, что Он привел их на картинках посмотреть на святые местности, о которых они слышали на чтениях или от паломников. При появлении на полотне каждой новой картины многие из них осеняли себя крестным знамением, и из груди вырывался вздох и восклицание: «Господи, помилуй!» Кстати говоря, Палестина в то время — это не то же самое, что сейчас. Это довольно конкретная область в Османской империи. Область эта включала в себя и современный Ливан, и часть Сирии, и часть Иордании. А вот юг Израиля, например, не включала. Но вообще для Марьи Ильиничны слово «Палестина» означает нечто совершенно иное. Это обозначение конкретно святых мест, связанных с жизнью Иисуса. Так вот, к просветительским лекциям возвращаясь. Лекторы эти ездили по деревням и иногда проводили такие лекции по 3 раза подряд за вечер. И Марья Ильинична на них была. Кроме того, Марья Ильинична с лекции приносила домой картинки со святыми местами, буклеты и листовки палестинского общества, в которых рассказывалось о местах, по которым ходил Христос, а еще объяснялось, что надо сделать и куда обратиться, чтобы самой отправиться в путешествие. Она, кстати, да, умеет читать, но с некоторым напряжением, проще попросить сына прочитать. Зачитаны, в общем, эти брошюры просто до дыр. Кроме того, знакомый иерей из Богородицко-Алексеевского монастыря ездил в позапрошлом году в Палестину с помощью как раз общества и рассказывал много интересного. И вот Мария Ильинична тоже решает, что она хочет поехать. Что для этого нужно? Ну, самое сложное, конечно, как и сейчас, это деньги. На поездку на одного человека общим счетом нужно примерно 250 рублей. Это для крестьян довольно-таки много, и большинство никогда таких денег в руках не держало. На наши сегодняшние деньги это будет, ну, скажем, 1300 рублей. Ну, то есть это много, но в целом не запредельно много. Зажиточные крестьяне могли себе позволить такую сумму, а некоторые тратили вообще-то и больше. 250 рублей – это прямо по минимуму. Но не обязательно быть кулацкой семьей, чтобы побывать в Палестине. Вот, например, Марье Ильиничне помогли дети. 3 взрослых детей, у 2 земельные наделы, 1 живет и работает в Томске приказчиком. В общем, большую часть суммы в семье насобирали, а остальное собрать помогли всей деревенской общиной. Тут можно спросить, а с чего бы это соседям, которые тоже, да, не сильно состоятельны, скидываться соседке на дорогу до Иерусалима? Ребята, ну что вы, поклониться святым местам – это дело богоугодное. Одна Марья Ильинична принесет благословение на всю деревню. Кроме того, она помолится за всех соседей, которые скинулись в храме гроба Господня, и свечку там поставит, и службу закажет за здравие в Иерусалиме у самого патриарха Иерусалимского.
Понятное дело, что молитва со Святой Земли действует в 100 раз сильнее, чем из-под Томска. Плюс еще Мария Ильинична привезет подарки с благодатью из святых мест. В общем, соседи не просто денег дадут, они еще плакать при этом будут от радости. И вот с помощью всей деревни она набирает 250 рублей. Вопрос, что муж думает на весь этот счет? Ну, вообще говоря, крестьянки часто ехали в паломничество, будучи вдовами. Я, честно говоря, не успел решить, вдова ли Мария Ильинична, но даже если нет, она в целом все свои задачи решила. Детей родила, внуков помогла поднять, можно в целом дать жене отправиться в Иерусалим. Я действительно не шучу, женщины путешествовали чаще. В начале века примерно 3/4 от всех паломников были женщинами. Так, окей, деньги есть, что дальше? Дальше документы. Марье Ильиничне понадобится внутренний паспорт, чтобы путешествовать по России, заграничный, чтобы, соответственно, за границей. Заграничный она получит в Одессе, я про это еще расскажу, а вот внутренний паспорт она получит в своем селе в волостном правлении. Поскольку Марья Ильинична до этого никуда за пределы своего уезда не выезжала, паспорт ей был не нужен. Подданные империи могли прожить всю жизнь без паспорта, он не необходим. Паспорт этот без фотографии, он выглядит даже не как книжечка, а как просто бумажка такая. Его делают бесплатно, быстро, и он действует год. В целом можно получить 5-летний, он уже будет как раз книжечкой, как мы привыкли, и пошлина за него будет 50 копеек. Но зачем тратить деньги, сэкономим. Для получения паспорта внутреннего нужно согласие мужа, и поэтому в контору они пришли вместе. Дальше нужно зайти в отделение полиции в Томске и получить справку о неимении препятствия к выезду за границу. С этими документами Марья Ильинична отправляется в местное отделение императорского палестинского общества и получает там подробную консультацию о путешествии и приобретает именную паломническую книжку третьего класса за 78 рублей сроком на год. И это самая крупная трата за это путешествие, но эта паломническая книжка решает практически все проблемы в дороге. Это одновременно билет на все поезда и пароходы туда и обратно, бронь жилья в Иерусалиме, обеспечение гидами и лекторами и плюс еще страховка на случай болезни. Просто ни о чем не надо думать. Это реально гениальное решение. Именно благодаря ему с конца 19 века в десятки раз увеличивается количество крестьян, которые путешествуют из России на Афоны в Палестину. Что это такое паломническая книжка? Это, представьте себе, такую книжечку, да, размером с современный паспорт. У нее есть номер. На первом развороте указано, кому она выдана, то есть она именная, и маршрут. Поездами от Томска до Одессы и затем пароходами от Одессы до Яфы. И обратно в том же порядке стоит печать и подписи секретаря и уполномоченного общества. А следующая страница – это отрывные талоны. И работало это так. Марья Ильинична придет с этой книжкой в кассу вокзала в Томске. Кассир вырвет соответствующую страницу талон и выдаст Марье Ильиничне вместо него билет на поезд. И дальше будет в том же духе. Это было реально удобно, потому что не надо везти с собой деньги на проезд. Это было безопасно, потому что воровать книжку нет смысла, она же именная. И это было еще экономно, потому что палестинское общество не зарабатывало на книжках. Ну, то есть, там оно чуть-чуть зарабатывало, прям копейки на самом деле. Эти книжки были сделаны чисто для удобства и для стимулирования паломничества. Короче, эта паломническая книжка решает почти все проблемы Марьи Ильиничны. Дальше надо собраться в дорогу. Ну, тут все просто. Марья Ильинична возьмет одну смену одежды, которую понесет, собственно, на себе, и узелок на спину. В узелке будут лежать документы, деньги, сухари, чай, посуда, иконка, вторая смена одежды и отдельно чистая белая сорочка и чулки. Сухари – это будет основной запас еды. Этот последний продукт до такой степени в ходу у наших богомольцев, что стоит упоминания. Редкий поклонник не несет с собой фунтов 10 или 20 сухарей, что ему пригодится не только во время двухнедельного перехода по морю, но и в Палестине, где он и на вес золота не достанет кусочка русского черного хлеба. 20 фунтов сухарей – это примерно 8 килограмм. Еще Марья Ильинична берет с собой жестяной чайник. Чайник – это прям непременный атрибут паломника. Жестяной чайник – этот необходимый паломнический спутник, единственный, можно сказать, их поилец, кормилец и даже утешитель во всех скорбях и лишениях. И осталась последняя необходимая часть перед путешествием. Кстати, угадайте, что? Конечно, отслужить напутственный молебен. Ну все, после этого можно в путь. С Богом! Thank you.
Итак, Марья Ильинична в конце февраля отправляется на вокзал в Томске. Это чтобы успеть на пасхальную неделю в Иерусалим. Она едет в Палестину не одна. Со всех концов губернии к отправлению поезда еще приехало около 10 человек. Среди них несколько крестьянок и пара священников. Кто-то едет по паломническим книжкам, как Марья Ильинична, кто-то сам. И все они, конечно, до конца путешествия будут держаться друг друга. Муж провожает Марью Ильиничну, но его не пускают на перрон, потому что если у тебя нет билета, то для входа на перрон нужно было купить отдельный перронный билет. Ну и муж решил сэкономить. Обычно, кстати говоря, из-за этого на перронах Российской империи среди провожающих была только чистая публика. У Марьи Ильиничны в руках так называемый составной билет Томск-Одесса, который дает право на проезд до самого моря. Но, как вы, наверное, догадываетесь, прямого поезда Томск-Одесса не существовало. И сначала Марья Ильинична доедет до Челябинска. Там надо будет сделать пересадку, но вот этот билет составной, он будет действовать весь маршрут. Вся группа едет третьим классом. Вагон третьего класса, вот этого вот поезда Томск-Челябинск, напоминает по конфигурации современный плацкартный вагон, только с деревянными скамьями, и они не складываются, и боковые места только сидячие. В билете не указано место, можно сесть на любое. Вагон не переполнен, так что, когда наступит ночь, Марья Ильинична положит под голову котомку, помолится и поспит прямо на скамейке. Раздеваться, конечно, она не будет. Это ужасно неприлично. В вагоне есть туалет, но нет умывальника. Еще в вагоне душно, воздух спертый и прокуренный, потому что все курят, не выходя. Марья Ильинична, конечно, волнуется, но ее поддерживает, что она едет не одна. Всей группой они молятся и устраивают в вагоне уголок с иконками. На всем протяжении пути на остановках заходят и выходят местные крестьяне, и, видя по характерной одежде и по сопровождению священников, что это едут паломники, крестьяне подходят к ним и просят благословения. Всем вагонам поют песни. На остановках бегают на станцию за кипятком для чая. Вот как описывал Иван Бунин путешествие в третьем классе. «Я вошел в людный третьеклассный вагон с таким чувством, точно отправлялся в путь, которому и конца не предвиделось. Вот я уже несколько освоился с множеством чужих грубых жизней и лиц вокруг себя. Несколько разобрался в них и вместе с чувствами своими личными стал жить и чувствами к ним. Слабый свет фонаря печально дрожал, качался по деревянным лавкам. Я проснулся на жесткой вагонной лавке, весь закоченелый от этой жесткости и утреннего холода. Увидал, что за белыми от пота стеклами ничего не видно. Совершенно неизвестно, где идет поезд. И почувствовал, что это-то и восхитительно, это неизвестность. С утренней резкостью чувств вскочил, открыл окно, облокотился на него. Белое утро, белый сплошной туман, пахнет весенним утром и туманом. От быстрого бега вагона бьет по рукам, по лицу точно мокрым бельем». Скорость движения дореволюционных поездов примерно такая же, как и сегодня, на самом деле, у обычных пассажирских поездов. Ну, то есть, через полтора дня примерно Мария Ильинична уже в Челябинске. Здесь вся группа просто садится на следующий поезд. То есть, в ближайший поезд Челябинск-Воронеж. В том самом составном билете Марии Ильиничны не только не указаны места, но и номера поездов и время отправления тоже не указано. Можно просто в любое время сесть в любой поезд, который двигается в нужном направлении. А если места в этом поезде не будет, то придется подождать следующего. Ну а поскольку Марья Ильинична едет с группой от конечной до конечной, то места всегда есть. В общем, примерно за 10 дней, сменив 4 разных поезда по маршруту Томск, Челябинск, Воронеж, Киев, Одесса, вся группа вместе с Марьей Ильиничной прибывает к морю. При этом, конечно, на пересадках Марья Ильинична обязательно побывает в разных местных святых местах. В Воронеже обязательно надо в Задонск сходить, поклониться там святителю Тихону, а в Киеве, ну, как минимум, в Киево-Печорскую лавру и в Софию Киевскую.

В Одессе, чтобы решить все необходимые дела, нужно было провести около 3 дней. Марья Ильинична, согласно рекомендации палестинского общества, останавливается на Пантелеймоновском подворье Афонского монастыря. Это буквально через дорогу от вокзала. Тут она живет в общей женской палате. Оплачивать проживание и кипяток не надо, по идее, но не оставить пожертвования не получится. В подворье стоит сквозняк, окна открыты. Марья Ильинична, поборов стеснение, попросила прикрыть форточки. Не дай бог простудиться, да? Но местный послушник объяснил, что форточки открыты специально и постоянно, потому что из уборных идет тяжелый запах. 3 дня в Одессе нужно провести для того, чтобы получить загранпаспорт. Причем 3 дня – это реально очень быстро. Ну, то есть, по сегодняшним меркам это вообще мгновенно, но и в то время это необычно. Потому что если делать загранпаспорт в своей губернии в обычном порядке, то его можно прождать месяц. Так вот, по той самой паломнической книжке императорского палестинского общества, из которой уже вырван талон за проезд в Томск-Одесса, Марья Ильинична идет как бы по зеленому коридору. В день приезда она пошла в казначейство на Херсонской улице, поставила там подпись под заявлением о выдаче загранпаспорта, заплатила 50 копеек за бланк паспорта и 80 копеек за оформление. С этим прошением, квитанцией об оплате, справкой от томской полиции, внутренним паспортом и паломнической книжкой она отправилась в канцелярию градоначальника отдавать заявление. Прямо на следующий день паспорт готов. Дальше с этим паспортом она идет в турецкое консульство за визой. Виза стоит еще 2 рубля. Консульство открыто с 11 до 2 часов дня. И затем можно еще успеть в пароходную кассу. Палестинское общество имеет договор с Русским обществом пароходства и торговли, сокращенно РОПИТ. И в кассе РОПИТа у Марьи Ильиничны оторвут очередную страницу с паломнической книжки и выдадут билет на пароход. То есть в целом можно управиться за 2 дня, но Марья Ильинична уже не такая резвая, как в молодости, и на 2-й день предпочла сходить на службу, а окончить дела на 3-й день. Монахи предлагали сходить в пароходную кассу вместо нее за отдельную плату, но Марья Ильинична отказалась. Надо экономить. Если что, монахи с паспортом были готовы помочь, тоже за чаевые. Они в целом наводили суету в этом смысле. Локация тоже очень удобная. Да, самый центр рядом с вокзалом. Но вообще Марья Ильинична к их вот этому хаслу относится с сомнением. В общем, на 4-й день вся томская группа вместе с другими паломниками со всей России поднялась на борт парохода «Царь» и отправилась в Константинополь.

На «Царе» помещалось примерно по 30 человек в каютах первого и второго класса и 100 человек в общих помещениях третьего. Это в трюме среди багажа. Отдельных кают у третьего класса не было, свои палубы тоже. Все ехали в одном помещении, можно было разве что иллюминатор открыть. Жара, все курят, вши. Лежат, конечно, не как сельди в бочке все, но вообще довольно тесно. Но успокаивает, что большинство пассажиров — это паломники. Кто на Афон, кто в Палестину. Еда своя, сухари. Вода стоит 2 копейки кипяток, чтобы заполнить чайник, а питьевая вода бесплатна. В общем помещении сразу выделили красный угол, повесили там иконки и свечки, украсили полотенцами, зелеными ветками, и там паломники все вместе молились, а священники, которые плыли со всеми, отправляли службы. Марья Ильинична свою иконку из узелка поставила по каемке борта рядом с собой. Там была такая удобная приступочка. Отношение моряков от офицеров до кочегаров к паломникам было презрительным. Антипатия к бездельникам, святошам, побродягам, баранам, богомольцам, как любят называть последних офицерства пароходов, доходит до того, что ее не стесняются высказывать даже вслух. Толкнуть, обругать, ткнуть и вообще причинить какую-нибудь небольшую неприятность паломнику, такому же пассажиру, ни во что не ставится офицерами. Глядя на них, и матросы часто позволяют себе непростительные шуточки относительно безобидного, безответного поклонника. Некоторые офицеры пароходов выказывают такое явное презрение к русскому паломнику, что даже туркам, арабам и тому подобным дают лучшие места, чем русским, основываясь на том, что те будут понежнее и поизбалованнее наших, да кроме того, идут по своей нужде, а не шататься по богомольям. На четвертый день пароход вошел в Босфор и бросил якорь вблизи Галатской пристани. Это сейчас район Каракей. Сначала надо пройти таможню, причем османские чиновники, которые проверяют паспорта, придираются и выбивают взятки за все подряд. Но, слава богу, все позади. Надо пройти всего лишь пару минут от пристани в подворье Пантелеймоновского Афонского монастыря, где опять в общем помещении можно было жить. Вокруг уже страшновато. На улицах, говорят, непонятно. Деньги тут тоже чужие. Ну и вообще басурмане. Через дорогу от подворья церковь, в которую, конечно, пошла помолиться Марья Ильинична. Церковь устроена на 6-м этаже соседнего здания, обычного жилого дома. Там помещение купили еще в середине 19 века и устроили церковь, надстроив на крыше маковку. Кстати, церковь действует до сих пор, можно зайти. Я рекомендую. В Стамбуле время Марья Ильинична не теряет. Надо обязательно в Константинопольскую патриархию заглянуть. Там церковь Святого Георгия со святынями из храма Софии. Еще надо зайти во Влахернский храм Богородицы к живоносному источнику Балуклея. И, конечно же, в сам храм Святой Софии. А завершить все это надо визитом в русское посольство помолиться в тамошней русской церкви. По всем этим местам паломников проведет местный грек за 20 копеек серебром. Целая толпа греков стоит перед Пантелеймоновским подворьем. По-русски даже более-менее говорят. И спустя 3 дня Марья Ильинична опять поднимается на борт парохода общества «Ропит» и двигается дальше, на юг, в Яффу.

это плавание, которое продлилось в два раза больше, чем от Одессы до Стамбула, с остановками в Смирне, это современный Измир, Триполи и Бейруте, Мария Ильинична послушала много всего от разных опытных паломников. Среди них был один 80-летний старик, который уже шестой раз ехал в Палестину. И вот что он говорил. «По нынешнему времени негоже добром вспоминать о старом времени. Доброго от упору мало было, а тягот одна. Дорого доставалось и мне, да и всякому православному, кто захотел поклониться гробу Господню, да сходить к Иерусалиму». Ну то есть, если вам кажутся ужасными холодные деревянные скамьи поездов, душный прокуренный трюм, вши,

На рынке в Дамаске на него указал пальцем дервиш, и его чуть не растерзала толпа. В горах и медведей, и волков пестрых, и пардусов встречал, но они мне зла не делали. Да и злые люди, видя меня бедна, нога, нища и изможденна, не трогали меня, а добрые даже кормили меня. Есть благодаря Господа и меж нехристей добрые и странных кормильцы. Иной бежит за тобой и несет тебе в святую милостыню хлеба или плод от своей щедроты». Пардусы — это, если что, большие кошки, скорее всего, это гепарды имеется в виду, и да, они тогда водились в всех местах. На седьмой день пароход подошел к порту Яффы. Тель-Авива не существовало еще тогда, и здесь в бухте много рифов, поэтому пароход останавливался в 3 километрах от берега. К пароходам подплывали на лодках арабы, которые, торгуясь просто до потери пульса, принимали пассажиров, а потом по волнам надо было добраться до берега. Суета, жара, духота, волны. Хочется, наконец, уже ступить на твердую землю. Наконец, Марья Ильинична на берегу и крестится. Вот она и на святой земле. Меньше чем через месяц после отправления из Томска. Ну, тут надо опять сначала пройти проверку паспортов, после чего паломники в сопровождении специального проводника от русского консульства длинной вереницей идут на вокзал и садятся там на поезд до Иерусалима. В Томске в это время еще снег лежит, а из окна поезда видно, как цветут апельсиновые деревья и колосится пшеница.

Пришел поезд, и из вагонов начинают вылезать русские паломницы. Это серо, бедно и, если хотите, грязно. Не развиваются флаги, не встречает консул. Усталые, молча надевают они на плечи котомки, берут в руки палки и под руководством проводника, подгоняющего отсталых, идут длинным пыльным путем в русские подворья. Но посмотрите, каким крестом они крестятся. Слушайтесь, какие молитвы шепчут их запекшиеся уста. Какой взгляд и выражение, полный смирения и умиления. И вы невольно умилитесь вместе с ними. Тут, на железнодорожной станции Иерусалима, невероятная сутолока. Арабы, евреи, армяне толпами наседают на прибывших, предлагая свои услуги. Носильщики, извозчики, хозяева постоялых дворов и комнат, продавцы всякой еды, монахи разных монастырей встречают группу. В общем, полный хаос. Наши паломницы выруливают на дорогу вдоль долины Енома, доходят до стен старого города и сворачивают налево, на Явскую дорогу. Все в пыли. По дороге видны монахи разных христианских монастырей, османские чиновники в фесках, арабы в чалмах, евреи в шляпах и с пейсами, европейцы в костюмах. И, наконец, Марья Ильинична со всей группой доходит до Елизаветинского подворья, примерно в полукилометре от стен старого города. Марья Ильинична на месте, можно и отдохнуть. Все паломники, разместившись в подворье, идут в столовую, где по случаю их прибытия отслужили молебен. Русские постройки занимают большой квартал недалеко от старого города. Тут стоит огромный Свято-Троицкий собор, Елизаветинское, Мариинское и Сергиевские подворья, больница, офис палестинского общества, здание русской духовной миссии, русское генеральное консульство еще здесь есть и другие постройки, и всем здесь управляет ИППО. Ну, то есть, кроме консульства, естественно. Одновременно во всем этом квартале может расположиться 2-3 тысячи паломников. На следующий день после прибытия Марья Ильинична, как и все остальные, по совету покупает себе зонт от солнца. Это вещь абсолютно необходимая, на нее стоит потратиться. Вокруг русского подворья куча лавок и уличных торговцев. Продают иконы, книги, свечи, картины, масло, ладан, еду и зонты тоже продают. Продавцы говорят немного по-русски и даже принимают российские копейки. Первым делом Марью Ильиничну со всей группой новоприбывших ведут в Иерусалимскую патриархию. Здесь им устраивают приветственную трапезу, которая состоит из чашки кофе и горсти изюма. Затем паломники проходят через церемонию омовения ног. И именно для этой церемонии Марья Ильинична везла с собой чулки. Чисто ради этого события. Омовение проводят греческие монахи. Если что, все священнослужители Иерусалимской патриархии – греки, после чего паломники удостаиваются благословения от самого патриарха Иерусалимского. То есть все по высшему разряду. Дальше монахи записывают имена для поминовения в молитвах. И Марья Ильинична скрупулезно перечисляет всех своих соседей, которые дали денег на поездку. Конечно, за все это

она их собирает деньги. Немалая вообще часть денег, которая привезена Марье Ильиничной, уйдет в пользу греческого священства за разнообразные духовные услуги. После этого паломники в сопровождении проводника и монахов отправляются в святая святых, в храм Воскресения, он же храм гроба Господня. У входа Марья Ильинична целует камень миропомазания, молится у самого гроба Господня, целует камень, который ангел отвалил от пещеры, в которой лежало тело Иисуса Христа. Камень этот тут лежит тоже, да. Видела вход в саму эту пещеру, ну, потому что храм, собственно, построен на Голгофе. Ну, по крайней мере, Марья Ильинична точно в это верит беспрекословно. За следующие несколько дней Марья Ильинична побывала в гробнице Богородицы в Гефсиманском саду, на месте Вознесения Христа на Елеонской горе. Там еще рядом можно помолиться в русском Вознесенском монастыре. Затем, если спуститься немного, можно еще помолиться там же, в русской церкви Марии Магдалины. Еще она была в русском подворье Александра Невского в старом городе, неподалеку от храма гроба Господня, была в церкви у порога Судных врат, в Овчьей купели, и Марья Ильинична еще прошла обязательно, конечно, по крестному пути, по которому Христос по преданию нес свой крест, была в Горденском русском монастыре, а еще один день был потрачен на поход в Вифлеем с посещением храма Рождества Христова. Во всех этих местах, на улицах старого города и у святынь, царила страшная сутолока. Местные жители продавали сувениры, навязывали услуги, воровали и просили милостыню. У источника Девы Марии в Кедронской долине арабы отбирали кружки у туристов, требуя оплаты. Путешественник Даниил Мордовцев писал: «В самых недоступных трущобах я встречал русские типы – богомолок и богомольцев всевозможных покроев. Российский элемент положительно преобладает в священном городе. В каждой лавочке вы наткнетесь на черный платок, национальное знамя богомолок. Они везде неистово торгуются и непременно по-русски или по-украински, с помощью мимики и пальцев». Марья Ильинична выполнила все просьбы односельчан. За всех помолилась и поставила свечки, заказала, кому требовалось, молебное о здравии и за упокой, купила иконок, крестиков, ладанок, а еще заплатила рубль серебром и сделала у араба в лавке татуировку на локте. Иерусалим, 10 апреля 1900 года. Это не шутка, многие паломницы били татуировки. По вечерам, когда садилось солнце и по улицам гулять становилось опасно, в русском подворье проводились специальные встречи и лекции. Начинались они, конечно, с молитвы, затем читалась Библия, история церкви, толковались отрывки из Евангелия, рассказывалось о разных святых местах в Палестине, и все это, конечно, в сопровождении слайдов, как и в Томске. Причем задача тут была не только в просвещении. Дело в том, что после возвращения Марья Ильинична и другие паломники будут пользоваться просто непререкаемым авторитетом в своей деревне. И за пределами деревни тоже, конечно. Она будет бесконечно рассказывать о путешествии, и к ней все будут ходить за советом. А у крестьян, прямо скажем, было довольно своеобразное понимание христианства. И вот первой задачей этих лекций в Иерусалиме было религиозное просвещение. Ну, просто чтобы паломники потом не несли дичи. И одновременно там, конечно, внедрялись разные полезные для государства идеи. Про то, что Палестина — это православная земля, и что всякая власть от Бога. А еще Марья Ильинична отдельно интересна местным монахам, потому что она из Сибири. Традиционно вообще сибиряки довольно индифферентно относились к церкви, многие привыкли жить совсем без нее, и поэтому на Марью Ильиничну тоже был некоторый расчет. Возможно, у вас давно возник вопрос, надо, наверное, пояснить, что это вообще такое за императорское православное палестинское общество. Ну, это некоммерческая организация, негосударственная. Идея о создании общества пришла в голову русским священникам в Палестине. Они довольно быстро нашли понимание и поддержку в верхах. Устав утвердил император Александр III в 1882 году. Председателем общества стал его младший брат и, соответственно, дядя Николая II Сергей Александрович. Ну, понятно, что рулил на самом деле не он. Финансирование было пожертвованиями, но большую часть на самом деле давала казна. Это общество считалось очень важным и полезным институтом. И паломничество вообще было не единственной задачей общества. Они еще открывали довольно много школ в Палестине для арабов. Они занимались научными исследованиями, но самым известным их делом было, конечно, паломничество. Кстати говоря, с точки зрения палестинского общества, вот этих всех подворий и монастырей, паломники были идеальными, как бы, туристами. Ну, их нельзя называть, конечно, туристами, строго говоря. В общем, цитата.
Святые отцы говорят, что если странник все терпит с любовью и всякого рода лишения и труды переносит с покорностью и истинным христианским смирением, то таковому велия награда будет на небесе от Господа, который сам о себе сказал: «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, сын же человеческий не имеет где преклонить голову». В общем, родные, если скамья жесткая или вода грязная, или, в общем, помещение пахнет из отхожего места, так это к лучшему, поближе к Богу, а после смерти вас Бог вознаградит. А, да, кстати говоря, помимо посещения святых мест и слушания лекций, Марья Ильинична с другими паломницами выполняет еще разную грязную работу в подворье. Она моет полы и окна, стирает белье монахам, чинит им одежду, в общем, делает, как тогда считалось, бабью работу всю, которую должны делать бабы. Я тут просто хочу напомнить, что лучший способ поддержать меня или студию – это подписаться на мой Boosty или Patreon или на подписку студии «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Во всех этих местах есть послекасты к каждому выпуску, к этому тоже, и записи моих офлайн-лекций. Ну а в остальном есть различия. По подписке «Либо-либо плюс» у вас будет доступ к бонусам от других подкастов нашей студии. И еще отдельно к эксклюзивному подкасту «Студия», который рассказывает, как устроена у нас работа. А вот на Patreon и Boosty есть уже лично от меня разные истории текстом. И тоже эксклюзивный разговорно-исторический подкаст «Братислава», который мы делаем вместе с моим братом. Мы там рассказываем друг другу и вам разные увлекательные истории из прошлого и обсуждаем их. Подписка — это лучший способ нас поддержать. Ссылки все в описании.

Но Иерусалим – это, конечно, не все. Спустя неделю Марья Ильинична присоединяется к каравану паломников в Назарет. Караван состоит из нескольких сотен человек. Там идут конные, пешие в повозках, идут православные, католики, арабы-христиане и мусульмане. За участие в караване Марья Ильинична заплатила русскому консульству 30 копеек за билет. Без билета русских паломников в караван не пускают. Считалось, что эти деньги идут на охрану. Ну, охрана у каравана действительно была. Но только вот все остальные паломники, которым не посчастливилось быть православными, они ни за какой билет не платили. Просто шли в этом караване. И билеты эти проверяли только на выходе из русского подворья. В общем, на путешественниках все стараются заработать во все времена. Караван отправляется с молитвой. Ревут периодически ослы, на привалах Марья Ильинична пьет воду из чайника, и зонт в этом путешествии, конечно, сильно пригождается. Караван до Назарета идет примерно неделю через Рамаллу, Самарию, Джинин и Фавор. Ночуют прямо на земле, и вот как путешественник Александр Елисеев описывал ночевку такого каравана. «Чрезвычайно живописный вид представляет наш караван, раскинувшийся в тени маслиновой рощи под сенью пальм на журчащем приветливом ручейке. Везде видны живописные группы людей и животных. Местами вспыхивают среди темной зелени небольшие костерки, то паломники заварили себе по русскому обыкновению чайку в походных чайничках. Турецкие солдаты, опершиеся на ружья, как тени видняются среди привольно расположившихся групп паломников. А рои блестящих зеленых светляков, которые очень обыкновенны весной в зеленеющих оазисах Палестины, как искорки носятся и трепещут по всем направлениям над успокаивающимся мало-помалу караваном. Вокруг все тихо, только журчит звонко ручеек, да изредка покрикивает гиена или шакал в горах. Вскрикнет иногда с просонью уставший осел, паломник в полуночный час произнесет молитву или проворчит от бессонницы, а затем опять все тихо, безмолвно, все спит под голубым небом Палестины». В Назарете палестинское общество тоже имеет странно приимный дом. Это небольшое двухэтажное здание с двориком. И за следующие несколько дней Марья Ильинична посещает католический храм, построенный на месте Благовещения. Храм, который стоит на месте мастерской Иосифа. Ну, так считается, по крайней мере. Смотрит другие святыни города, где родился Иисус. Набирает воду в бутылочку в греческом монастыре живоносного источника. И затем назад в Иерусалим тем же путем. Немного отдохнув в Иерусалиме, Марья Ильинична сходит с другим караваном еще и на Иордан. Туда идти быстрее всего 2 дня, к месту, где по преданию крестили Иисуса. Здесь после молебна Марья Ильинична окунулась в воды Иордана в специально приготовленной для этого белой рубашке. Помните, да? Я говорил, что из дома она взяла чистую рубаху. И вот рубаха как раз уже для этого. Но еще, конечно, она набрала воды из Иордана и срезала себе палку с куста. Делать посохи из кустарников, которые растут по берегам Иордана, в какой-то момент стало просто очень популярным. Все паломники из России шли назад с посохами, некоторые даже не с одним. Самые деловые вообще нанимали осликов, на которых везли вязанки палок и бурдюки с иорданской водой. На продажу, естественно. Но это все еще хорошо, потому что многие не стеснялись и выдавали за иорданскую воду, иорданские палки и вообще все что угодно, любую воду и любые палки. Вот паломник Григорий Ширяев вспоминал. «Другие сходят в Иерусалим не раз для того только, чтобы в России сбыть по дорогой цене купленные ими крестики, образки, четки, елеонские стопы. Случалось же мне встречать таких странников, которые наберут разных морских раковин, растений окаменелых, да и толкуют. Вот это ноготки самого Христа Спасителя. Вот это ухо Малхараба, которое урезал апостол Петр. Вот это, указывая на кораллы, это запекшаяся кровь младенцев за Христа, избиенных в Вифлееме царем Иродом». Марья Ильинична возвращается в Иерусалим как раз к Страстной неделе, чтобы встретить здесь Пасху. Во время православной Пасхи город больше всего заполнен паломниками из России, и даже местные нищие, прося милостыню, говорят «Христос воскресе» по-русски. Всю неделю Марья Ильинична посещает все службы, на которые может попасть. В субботу, конечно, приходит на схождение благодатного огня. В этот день не только площадь перед храмом, но и крыши домов вокруг заполнены народом. Тут православные русские арабы, тут армяне, тут католики, тут копты, тут мусульмане. Всем хочется посмотреть на чудо. Волнение царит страшное. Все смолкает в напряженном ожидании, но ненадолго.
Православные арабы – фанатическая, страстная натура которых проявляется и в христианстве, как и в исламе, иннервирующимся последнюю, не могут быть индифферентными даже в трепетные минуты священного ожидания. Сперва глухой ропот раздается вокруг гроба Господня. Он переходит скоро в рокот толпы, начинающей волноваться, как море при свежем порыве ветерка. И это волнение наэлектризовывает толпу. Будет в ней фанатизм, дразнит страстную натуру, и требование благодати начинается. Происходит сцена, которой не увидеть нигде в христианском храме. Сцена, остающаяся навеки в памяти всякого присутствующего, со всеми ее деталями. Крики и возгласы «Наша благодать! Наша благодать!» Моление о скорейшем низведении ее. Шум, гам, топанье ногами, хлопанье в ладоши и даже порывистые движения руками и ногами напоминают скорее храм язычников или священный танец зикр дервишей в монастырях Каира или Стамбула, чем христианский храм, чем окрест гроба Господня. После снисхождения огня Марья Ильинична идет в подворье. Она плачет, потому что здесь, в ужасной давке, которая началась после раздачи огня, ее чуть не затоптали. Марье Ильиничне даже удалось зажечь свою свечу от соседа, но в сутолоке она выронила свечу и осталась без огня. Но все печали прошли в воскресенье, на пасхальной службе, которую проводил сам патриарх Иерусалимский. Все задачи выполнены, пора

Домой Марья Ильинична возвращается тем же путем. Все путешествие целиком заняло около 3 месяца. Так что в начале лета, когда в деревне начинается страда, она уже дома. С собой она привезла множество подарков. Это иконки, лампадное масло, свечи и ладан с улицы Иерусалима, вода из Назарета и Иордана, свой иорданский посох, землю и камни из Палестины, чулки, в которые ей обмывали ноги, и рубашку, в которой она купалась в Иордане. Часть из всего этого она раздала соседям, которые вложились в ее поездку. Часть отдала семье и часть оставила себе. Конечно, после этой поездки Марья Ильинична приобрела невероятный авторитет. Вот, например, как описывал журналист Благовещенский отношение к людям, побывавшим в Святой Земле. «Огромную роль играют в нашем простонародье эти странники, бывшие за морем, видевшие гроб Христов, и с напряженным вниманием слушает народ их речи, верит каждому слову. Помню я один случай. Я был в одном семействе, где все собрались около захожего странника и слушали его рассказы об Иерусалиме. В это время вошла в комнату старуха-служанка, и, узнав, в чем дело и кого она видит, молча подошла к страннику, положила перед ним 3 земные поклона и поцеловала грязную подошву его сапога. Ты, дескать, этой подошвой попирал святую землю». Каждый следующий год на крещение Марья Ильинична выливала в обь небольшую рюмочку иорданской воды, чтобы те, кому не привел Господь побывать в Палестине, могли бы хотя бы испить от нее. Когда соседи Марьи Ильиничны помирали, то не было больше благодати, чем иметь в гробу иконку из Иерусалима или камешек или щепотку земли от Марьи Ильиничны. А рубашку и чулки, привезенные из Палестины, Марья Ильинична с тех пор никогда не надевала. Они хранились на смерть и похоронили Марью Ильиничну в них.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студии «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Фактчек Алексей Бакатов, редактор Катерина Серебренникова, звук дел Семен Аксенов, партнерствами занималась Анна Орланцева. До встречи через неделю.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров.
1: Ни один спектакль не стоит реально человеческих жизней. Ни один спектакль не стоит поломанных тюрьмой судеб. Вот просто ни одна пьеса не стоит этого. А ценнее жизнь, свобода, да, и мир над головой. Вот это, по-моему, самые важные вещи. И ни театр, ни кино, пусть все это просто, пусть это все будет уничтожено, но не уничтожены города, квартиры и люди.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Леной Чесноковой. Если вы нас слушаете уже какое-то время, то вы знаете, что весь 24-й год подкаст «Закати сцену» ездил по местам, где живет новый русскоязычный театр в изгнании. Режиссеры, драматурги, художники, театральные продюсеры, естественно, актеры, покинувшие Россию после начала полномасштабного вторжения, разъехались по миру и теперь работают над постановками, проектами в самых разных странах. От Финляндии до Казахстана и Израиля. Мне было важно задокументировать, как устроена эта театральная жизнь на новых местах, поэтому у театрального подкаста появились свои собственные гастроли. Но вот этот гастрольный тур подошел к концу. Местом нашей последней выездной открытой записи подкаста стал Лион, где мы разговаривали с Татьяной Фроловой, основательницей и художественным руководителем театра «К нам». Эпизод, которому можно услышать разговор с ней, вышел 9 ноября. Но, естественно, тема театра в изгнании даже близко не исчерпана, и до конца этого года у нас запланирован выпуск еще двух эпизодов с представителями новой театральной эмиграции. Голос одного из них, это режиссер Никита Бетехтин, вы слышали в самом начале этого эпизода. Мы говорили с Бетехтиным в ноябре в Берлине, в книжном магазине «Бабель». Это наш постоянный партнер. Большое спасибо магазину «Бабель Букс Берлин». В 2022 году Никита Бетехтин открыто выступил против вторжения в Украину и был вынужден уехать из России. Он уехал вместе со своей собакой, этого пса зовут Семен. И Никита и Семен уехали сначала в Турцию, потом в Румынию и, наконец, обосновались в Берлине. Здесь Никита Бетехтин учит немецкий язык, ставит спектакли, ведет телеграм-канал «Режиссер», у него есть онлайн-курс по режиссуре и много чего еще. Бетехтин ведет действительно очень насыщенную, в том числе профессионально насыщенную жизнь. Естественно, мне было интересно поговорить с ним о том, как он ее себе организует. Например, как ему удалось завязать сотрудничество с Deutsches Theater. Это такой исторический государственный театр. В самом центре Берлина, один из важнейших театров большой истории, он был основан в 1883 году и самым знаменитым интендантом Deutsches Theater с 1905 года вплоть до прихода нацистов к власти в 1933 был великий реформатор Макс Рейнхард. И вот на сцене этого театра Никита Бетехтин поставил спектакль «Автопортрет между лесом и степью». Ты в Deutsches Theater стажер.
1: Я уже не стажер.
0: А кто ты?
1: Я резидент. Окей. Я сам себя так назвал. Они это приняли.
0: Ну тогда расскажи, что это значит.
1: Да театр никто это не понимает, что это значит, понимаешь? Произошла следующая история. Почему я молодец? Потому что я когда приехал и сидел еще в лагере для беженцев, да, в Штутгарте, я уже тогда просто открыл ноутбук и начал что-то делать, потому что в лагере мне нельзя было оставаться, у меня собака. И мне уже тогда сказали, что в лагере, знаешь, как бы с собакой, ну, не очень хорошо, давай ищи что-то по себе. Я просто открыл список и писал во все театры Германии. Я написал таких писем 137 e-mail'ов, там мне пришло 10 ответов. С, ну, как бы, с нормальной абсолютно реакцией, извините, но мы нам не нужны. И еще 3 я получил приглашение познакомиться. И это было классно, да. То есть я съездил в маленький город Альтенбург. Это где-то недалеко от Лейпцига. Значит, я знакомился с театром Альтенбургеа. И я познакомился с театром в Ингольштадт. Ингольштадт, Шауспильтеатр, по-моему, так называется театр. В Deutsches Theater пришла новая команда. И, как всегда, как это обычно бывает, новая команда ищет возможности, смотрит, кто есть здесь на местах, да, кому интересно и с кем интересно, и какие направления, кто здесь вообще существует, какие сообщества, да, вокруг театра и так далее, и так далее. Им было все интересно, поэтому они не в корзину, не в спам отправили мой имейл, а написали, что давайте встретимся, встретились, поговорили. И так как у меня была уже тогда подтвержденная стипендия Artist Protection Fund, американская стипендия поддержки художников беглых, тогда Deutsches Theater как раз и заинтересовался, да, мы можем тебя взять на эту годовую стажировку, и ты будешь у нас, и, может быть, мы что-нибудь еще сделаем, какой-то проект. И было очень сложно, потому что, конечно, у меня за плечами там более 40 спектаклей. И я уже пришел туда опытным режиссером и пришел на, по сути говоря, на стажировку, не зная языка, не говоря ни слова. Ну, какие-то слова я знал, но я все время путаю. У меня дислексия, поэтому я все время путаю эти слова. Для меня все слова в немецком на «б», они все одинаковые, да? Им как-то негласно запретили со мной говорить по-английски, потому что была такая теория, что он у нас за год заговорит. И я действительно за год заговорил. Но потому что это были пытки и муки коммуникации. Потому что я элементарно не знал, как сказать, простите, а где тут как бы розетка, да? Или там меня спрашивают что-то, а я говорю, keine Anzug. Они такие, а, окей, хорошо. Меня что-то спрашивают, я говорю, keine Anzug. Они такие, окей, хорошо. Ну, какой-то странный. Наш русский, он немного странный. И потом, да, меня, значит, девушка спросила, Никита, а что ты имеешь в виду под keine Anzug? Я говорю, ну, что, типа, как бы я не знаю, что сказать, и у меня нет никакого там представления. Он сказал, а, keine Ahnung, ты имел в виду, да? В общем, конечно, было сложно. Сложно готовить кофе режиссеру, своему коллеге, когда ты намного опытнее этого коллеги, и на самом деле ты можешь ему все рассказать про то, как нужно ставить и какие ошибки он допускает. И вообще, давай сейчас посиди, я все сейчас тебе разведу здесь. Миграция – это удар по самолюбию. Я думаю, что большинство мигрантов через это проходит.
2: Но Бетехтин, конечно, не только готовил кофе.
1: И в какой-то момент я прошел одну стажировку, вторую стажировку, там что-то еще, еще, еще, и мы вступили в какую-то плотную коммуникацию с театром. И Карло Медер, шеф-драматург, предложил мне, он сказал, у меня есть для тебя подарок. Я говорю, отлично, я уже говорил-то немножко по-немецки, я уже понял, что это подарок. У нас есть один день для тебя в боксе и один актер. И больше ничего нет, и нет никакого бюджета, и нет служб, которые к тебе будут приходить. И, пожалуйста, сделай это без реквизита, потому что реквизит хранить негде. И вообще, давай попробуем, да? Ты же вот говорил, что там, что в России так, а есть театральные лаборатории, и ты можешь так раз и за 5 дней сделать спектакль. Ну, вот эти 5 дней и бокс. И все. То есть бокс на один день. Была репетиционная комната, мне, конечно, очень все помогали. То есть театр не просто бросил меня. И мы сделали с классным артистом Алексеем Лохманом. Хорошо, что у нас один общий язык, и мы можем с ним об этом говорить. Он из таких как бы русских немцев, потомков приволжских немцев, да, которые были переселены в Казахстан, в город Караганда. Он там родился, и при первой же возможности его родители, как только открылись такое окно возможностей, они переехали в Германию, да, и прошли весь путь мигрантов, будучи уже достаточно серьезными людьми. То есть его мама была врачом, его папа был инженером в Германии, его мама стала просто мыть пол, да, и буквально как вечерами дежурить в больнице. Его папа первое время, уча язык, да, он подрабатывал на верфи, по-моему, какой-то там, ну, то есть он был охранником, да, но он говорил, что это была самая крутая прям работа, потому что можно было всю ночь сидеть и учить немецкий. Эта семья пережила такой больной, ну, травматический такой это был опыт миграция. Я брал у них у каждого интервью, потом мы говорили долго с Лешей, и мы в итоге сделали спектакль, который называется «Selbstporträt zwischen Steppe und Wald». Это автопортрет между степью и лесом, потому что у Леши есть такой образ в его текстах, в его воспоминаниях. Мы так нащупали в его интервью эту тему, да, что есть Вальд, который его папа до сих пор боится. Ну, то есть он говорит, что мне вот все понятно в Казахстане. Ты выходишь, и налево, направо, и все понятно. И никто тебя не ждет за деревом. А я захожу в немецкий лес, и мне там до сих пор сложно, мне до сих пор там как бы некомфортно и так далее. И мы взяли этот образ. Есть немецкий лес как образ такой немецкой литературы, немецкой культуры, и есть степь как образ казахской культуры. И получился спектакль. Спектакль прошел хорошо, и нас пригласили вот сейчас на гастроли в Кёльн. Один из театров в Берлине хотел бы его забрать себе на под крышу от Deutsche Theater, потому что Deutsche Theater не может его показывать. В Германии театры еще менее гибкие, чем в России. То есть театры получают деньги на 1-2 постановки в год, и в России нормально выпустить на эти деньги 10 спектаклей. А в Германии так не проходит. И так как это был просто подарок такой, да, ну просто типа жест доброй воли, да, мы не можем дать тебе постановку, потому что у нас все запланировано, как всегда. Но мы можем тебе дать один день, объявить это, что это будет лаборатория, но мы не можем его показывать дальше, потому что тогда мы входим в конфликт с Сенатом, да, мы входим в конфликт, в серьезный конфликт с Сенатом.
2: Одним словом, сегодня у нас спектакль Алексея Лохмана в постановке Никиты Бетехтина, спектакль, который называется «Автопортрет между лесом и степью», ездит по европейским гастролям и фестивалям. И, конечно, это изменило отношение к Бетехтину в Deutsche Theater. Он очень интересно об этом рассказывает.
1: Вдруг коллеги посмотрели на меня и сказали: а ты режиссер же, да? Ну, нет, на самом деле это везде так. Ну, то есть я приезжаю в Молдову, например. Я новый человек. При всей своей воспитанности все равно есть к тебе такое, как бы, отношение такое. Ну, это режиссер, мы его еще не знаем. Начинаем репетировать, вроде какой-то слух по театру, что репетиции какие-то интересные. И вдруг мы выпускаем спектакль и успех. И все. И если это успех, тогда ты в этот театр можешь входить, ну, вот так. Раскрывая руки, да, и говорит: здрасте. А если был провал, то этот театр обычно как бы ты обходишь, как бы, да, как травму, да. Везде так. Артистам не хочется вообще как бы участвовать в чем-то неуспешном. Ну, не хочется никому. Всем хочется успеха, всем хочется общаться с успешными людьми. Кому охота общаться с неудачниками, ну, честно. И поэтому, конечно, классно прошла премьера, правда. И тогда актеры сейчас, когда меня видят, они говорят: вау, слушай, классная идея сделать моноспектакль с автобиографией. У меня тоже есть свои личные травмы. Мы можем с тобой попить кофе, не только кофе, я тебе все расскажу. У меня целая череда событий, которые привела меня сюда, так же, как Алексея. И мы можем сделать с тобой. Ну, конечно, так это бьет по... самолюбию, не бьет уже, а ласкает. Ты надуваешься немножко, говоришь: ну давай, конечно, обсудим. Я же был так неинтересен, когда я был тон ангелем, и теперь я так интересен, когда я снова режиссер. В этом как раз и проблема же самолюбия. Ты был уже со статусом, а приехал, и ты начинаешь все заново. С одной стороны, это классные моменты, когда о них уже вспоминаешь. Но когда ты это проходишь, это сложно, трудно.
2: Постановка в боксе, в самом маленьком зале Deutsche Theater, это не единственный режиссерский опыт Бетехтина в Германии. В этом же году, в 24-м, он создал театральную аудиопрогулку по пьесе Полины Бородиной «Вальд. Лес». И до октября она проходила буквально в лесу, в берлинском Грюнивальде. «Вальд» — это поиск улик в грюнивальдском лесу. В центре этой истории исчезновение женщины по имени Ханна Шварц. Используя наушники, участники следят за записями следователя, допросами родственников и знакомых Ханны Шварц и аудиодневником пропавшей. И нужно выяснить, кто говорит правду, кто лжет. Так что во время этой прогулки по лесу участники спектакля, слушатели спектакля, становятся следователями, которым нужно тщательно анализировать то, что они видят и слышат. Одним словом, «Вальд» — это такое сочетание элементов радиодрамы с живым исполнением, и в конечном итоге это все создает иммерсивный опыт.
1: Уехавшим художникам, уехавшим режиссерам очень сложно заново начинать карьеру. И поэтому после моей премьеры в Deutsche Theater, собственно говоря, мой телефон тоже не разорвался от предложений. И мы подумали, что было бы неплохо сделать такой проект. Ну, раз нас не зовут на сцену, мы, в принципе, можем делать проект где угодно. Да? Мы можем на этом столе сделать проект, можем в Бабеле сделать проект, да, можем сделать в лесу. И мы выбрали просто лес. У Полины Бородиной была эта пьеса. Мы ее сильно переработали и адаптировали под Груневальд, потому что Груневальд, я советую туда когда-нибудь съездить, и, а еще лучше посмотреть наш спектакль, послушать наш спектакль, потому что Груневальд – это особый лес в Берлине. Ну, мало того, что там есть чертово озеро, которое всех привлекает, как нудистский пляж, но это еще и чертово озеро, оно полно легенд. Как бы мы не знали, что так сложно в Германии делать променады, мы так немножко подставили себя в этом смысле, но мы в итоге выпустили спектакль, И он успешно шел до конца октября. Сейчас немножко холодно, поэтому мы решили, что с марта месяца мы снова возобновим показы. Но это один из таких кейсов, когда, как оказалось, все возможно. Можно делать театр где угодно, в том числе можно делать его в лесу.
2: Спектакли действительно можно делать где угодно, но все же хочется вернуться в театр, в немецкий театр. И сейчас будет сюжет, который я обсуждаю практически со всеми героями наших театральных выпусков. Я спросил Бетехтина про различия, которые бросились ему в глаза. Чем немецкий театр отличается от российского? И что интересного мы можем понять о театре в России, сравнивая его с тем, что встретили на новом месте?
1: Немецкий театр очень старается выстроить горизонтальные связи в команде, горизонтальные отношения, но он остается иерархичным. Российский театр не старается выстроить горизонтальные отношения, но он становится более горизонтальным на самом деле. Вот простой пример, да, я когда в Deutschen Theater это озвучил, у нас была такая встреча с отделом драматургов. Нужно сказать, что драматурги – это очень важно в немецких театрах. Драматург в Германии – это зафлит, если переводить на русский язык, это зафлит, это коуч режиссера, и вообще это на самом деле намного даже важнее, чем режиссер по статусу. Так вот, меня позвали на такую встречу с драматургами, и меня спросили, ну, как тебе наш театр? Я сказал, очень, мне все нравится, спасибо большое за гостеприимство. Сейчас вам просто расскажу одно маленькое замечание, а вы, ну, примите его или не примите его. В общем, я в одном из спектаклей в Deutschen Theater, я работал как... Мне очень повезло, потому что это было супер круто. Я работал в команде, на сцене, в одном из спектаклей, был занят как Тон Ангель. Это такой звукорежиссер, как бы с такой палкой, да, с удочкой. Мы называем это бум, по-моему, да, вот в кино. То есть это такой микрофон, потому что в этом спектакле была лайв-камера. То есть оператор снимает, да, моя задача была поймать звук. Да, не очень удивляясь, какой я пластичный, да, я им говорю, что 4 года ГИТИСа, да, за станком хореографическим не прошел, да, как бы даром. И мне там выдали такое оборудование, наушники, значит, эту, собственно, ангель, эту удочку. И я, значит, ловил там звук, ничего тоже не понимая, что, собственно говоря, они говорят. Мне очень повезло, потому что это так круто. Во-первых, я получал очень большую зарплату за то, что я участвую в этом спектакле. Конечно, зарплаты у нас не сопоставимы просто с российским театром. Я получил за то, что я практически сидел на репетиции, да, с этой удочкой в углу. Я получал какие-то огромные деньги. Я получал огромные деньги за репетиции. И мне оплачивали страховку. Вы понимаете, да, что это такое? Я просто обожал этот спектакль. Хотя спектакль был плохой. Ну, представляете, Deutsches Theater, да, 600 мест. Это была трагедия для всего театра. Это был первый спектакль этой команды, и он провалился. И на следующий день, кстати, это тоже особенность немецкого театра, здесь читают критику. И здесь какая-то газетенка напишет что-то плохое об этом спектакле, и зрителей становится все меньше, меньше, меньше, меньше. Критика просто разорвала этот спектакль, к сожалению. Там вот есть такой нюанс в этом спектакле. Это стало одним из, ну, таких маркеров, да, что происходит в немецком театре. На сцене стоит, значит, такой, как бы, такой партикабель, такая плоская стена на фурке, на станке, на колесах. И это представляет из себя кафе «Москал», Александр Плац, да, где-то там рядом. И вот это первая мизансцена, да, вот эта декорация. И вдруг по замыслу режиссера, хорошо, что он это отменил, потому что смотрелось это жутко и неинтересно, но по замыслу режиссера вдруг в какой-то момент в этих окнах появлялись артисты говорящими головами и начинали говорить что-то, да, какой-то текст. И... мизансцена ужасная, на самом деле, жутко невыразительная, там текст еще большой, длинный, хорошо, что он отменил просто эту сцену. Для того, чтобы актеры вот так вот как бы там появлялись, да, в окне, они поставили актерам, естественно, техническая команда поставила табуретки для актеров. И режиссер в какой-то момент сказал: ребят, Шайса, давайте убираем это все. Они это забыли, но табуретки не убрали. Следующая сцена, она происходит там, за стеной, но решено было, что опустится такой как бы газовый этот занавес такой полупрозрачный, и там будет на нем лайв-видео. И мне мешают эти табуретки всегда. Я даже так сказал один раз художнику-постановщику, я сказал ему: Даниэль, ты знаешь, тут, короче, куча табуреток, может, мы их уберем? Он говорит: да, Я говорю, ну если ты так сделал, типа в следующий раз, да, то мы их не уберем никогда. И так это и оказалось. Но 11 раз мы играли в спектакль, и 11 раз табуретки ставили, и специальные люди 11 раз после того, как нужно было сделать смену декорации, перевернуть эту декорацию, сделать другую мизансцену, большая команда людей убирала эти табуретки. И снова их ставили, и снова их убирали. И ни у кого не возникло никакого вопроса. То есть наши монтировщики первым делом бы сказали, да вы что, тебе табуретки нужны? Нет. Ну так давай их уже как бы на склад отнеси. Да? Помощник режиссера бы сказал, слушайте, ребят, мои ребята эти табуретки вытаскивать не будут. Они, на них никто не работает, да? То есть надо еще доказать помощнику режиссера и монтировщикам, что это надо сделать. Поэтому мне кажется, что театр России менее иерархичный. При всей ее иерархии. А здесь как бы мы выстраиваем горизонтальные связи, мы все равны. Давайте вместе сделать этот спектакль. Но при этом режиссер, сценический режиссер, стейдж-директор, вот у ней даже мысль не возникла, то если режиссер не сказал, то эти табуретки должны там стоять.
2: И об этом ты говорил на встрече с драматургами?
1: Да.
2: И что?
1: Они посмеялись.
2: В этом контексте, конечно, очень интересно, могут ли театральные профессионалы из России что-то изменить на новом месте и в устройстве театра, и в тех спектаклях, которые выходят на сцену.
1: Театр в Германии кажется таким экспериментальным и таким ярким. На самом деле он любит использовать все одни и те же приемы. Это движущаяся сцена, да, поворотный круг, который вращается. Я здесь, честно, не могу это уже смотреть. У меня иногда морская болезнь наступает. У нас она негласно запрещена. У нас очень редко, когда используется. И если используется, то это прям, ну, прием. Здесь вы все время видите, как статично стоит декорация, и динамика спектакля заменяется на то, что крутится сцена. Это наличие лайв-музыки, вот как бы бенда какого-то. Это просто вот в каждом, тоже втором спектакле в Германии. Тут же лайв-камера. Просто это подражание на подражание. На самом деле, при всей его смелости, при всей его экспериментальности, казалось бы, открытости, театр Германии остается закрытым, остается очень несмелым, все время перепроверяющим, да, а что скажет Софья Алексеевна? И в этом смысле, конечно, когда приходят российские режиссеры, мы тоже получаем такие комплименты, как «да это мы делали 20 лет назад». А что вы делали все эти 20 лет тогда? Если вы делали вот это 20 лет назад, а чем это все закончилось? У них тоже кризис, они тоже ждут от мигрантов, как раз ждут какой-то новой прививки. Они ждут новых идей, нового вектора. Чем богата русская театральная школа? Умением работать с актером. В Германии это не умеют делать. Чем богата русская школа? Рассказывать истории. В Германии очень редко, когда режиссер имеет такие инструменты просто сторителлинга. Может быть, это как раз и станет нашей нишей. Зритель не перестал любить истории. Зритель не перестал любить смотреть классные разобранные пьесы. Зритель обожает это. То есть, когда зрителю непонятно, такой театр, он на самом деле для либо очень подготовленного зрителя, либо для очень терпеливого зрителя, для очень воспитанного зрителя. Вот немецкие, кстати, зрители очень воспитанные.
2: Никто не уходит.
1: Уходят, но тихо.
2: Ну, и, конечно, было бы совершенно несправедливо не упомянуть главную особенность европейского театра, с которой Бетехтин, разумеется, тоже столкнулся. Год, который он провел на стажировке в Deutsche Theater, закончился, но с Бетехтином будут рады поработать снова. При одном условии.
1: Я, на самом деле, чувствую себя в Deutsche Theater как дома. Я знаю всех, прихожу туда с большой радостью на каждую премьеру. У нас остались какие-то отношения очень хорошие. Такие глубокие. Наверняка это когда-то выльется что-то еще. Их основной поинт такой, как бы, ну, давай ты еще немножечко, вот еще немножечко ты получишь, немецкий подучишь, и welcome. Казалось бы, у них у всех есть опыт работы. Все театры в Германии работали с Кириллом Серебренником, да? Это я так шучу. Но... Или с Тимофеем Кулябиным, да? У них у всех есть опыт работы с режиссерами не немецкоговорящими. Но так или иначе, они все время хотят, что ты становишься для них своим, когда ты знаешь язык. Я учу немецкий охотно. Сейчас мой уровень немецкого позволяет мне перевести переговоры с театром. И уже это прям я горжусь. Я хотел бы, конечно, чтобы мой уровень немецкого позволял мне разбирать с актером пьесу и вести репетицию. Это мой следующий такой вывод.
2: Учить язык страны, в которую ты переехал, это принципиально нужно и важно. Естественно, это бывает очень тяжело. Если вы в эмиграции, вы это точно знаете. Никита Бетехтин справляется с этим по-своему. После отъезда из России он запустил онлайн-курс для режиссеров. И для опытных, и для совсем начинающих. Например, на одном потоке у нее училась многодетная мама, которая захотела поставить домашний спектакль со всеми членами своей семьи. К нему, например, приходят программисты, которые строят интерфейсы по законам драматургии.

0: начинаешь учить язык, это проблема того, что ты все время как пытаешься что-то сказать сложное, выразительное, а все время это превращается вот в камень-анцук, да? Даже самые какие-то интересные ребята, мигранты из России, которых я знал, там, театральный критик какой-нибудь, да, там, не буду называть, кто это, но один из известных театральных критиков подошел ко мне и спросил: а ты себя тоже чувствуешь тупым? Я говорю: ну, ты знаешь, уже не так, конечно, но уже как бы не чувствуешь прям совсем тупым, но у меня было очень долгое время ощущение, что я немая рыба, да, которая как бы что-то хочет сильно сказать, но никак не может это сказать. И курс позволяет, снова позволяет почувствовать себя нужным, почувствовать себя профессионалом, человеком, которому есть чем поделиться и который любит свою профессию. Я очень люблю свою профессию. Когда вот началась война, мне казалось, что надо закрыть все театры. Давайте закроем все театры сейчас и помолчим. И это будет правильно. И не нужно никого развлекать, не нужны комедии, не нужны трагедии. Да, конечно, театры ломились после войны, просто ломились. Театры были самым популярным, потому что можно было легитимно поплакать. Выключался свет, и можно было поплакать. И поэтому туда люди приходили просто поплакать. Либо отвлечься, получить новую альтернативную какую-то воображаемую реальность. И тогда можно было, наверное, нужно было просто закрыть театры на несколько дней. И ничего бы не изменилось, да? Люди хотели спасать тогда спектакли, а не людей. Мне казалось, что репетиции, конечно же, не стоят человеческих жизней. Ни один спектакль не стоит реально человеческих жизней. Ни один спектакль не стоит поломанных тюрьмой судеб. Вот просто ни одна пьеса не стоит этого. Ценнее жизнь, свобода, да, и мир над головой. Вот это, по-моему, самые важные вещи. И ни театр, ни кино, пусть все это просто, пусть это все будет уничтожено, но не уничтожены города, квартиры и люди. Но в то же время для меня это было больно. Остаться без работы, остаться без репетиции, потому что до войны... Ну, буквально вот с 17 лет я не выхожу из репетиционной комнаты. Не выходил, по крайней мере. Да? Сейчас у меня больше свободного времени. То есть я репетировал. Иногда ты забываешь уже, что ты репетируешь. Иногда ты забываешь, в каком ты городе репетируешь. Иногда я выходил из какого-то из театра и говорил: так, где-то здесь была аптека. Потом понимал, что это в другом городе была аптека, а в этом городе такой аптеки у театра нет. И было классное время. И потерять это все и начинать все заново было очень сложно.
1: Никита Бетехтин часто повторяет: это сложно. Все это действительно сложно, но его собственный опыт показывает: эта сложность в том числе дает и много новых возможностей. И для меня это важный итог нашего цикла театра в изгнании. Сложность, которая чревата возможностями. Их можно использовать. Самый последний эпизод моих разговоров с российскими театральными деятелями, которые уехали в эмиграцию после 2022 года, пойдет через 2 недели. Это запись моего разговора с работающим в Ереване режиссером Ильей Мощицким. Этот разговор уже состоялся в Бабеле. И на этом, возможно, пока наш цикл разговоров с российскими театральными эмигрантами закончится, но я думаю, что он продолжится и в следующем году. С вами был подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Моим соавтором в этом эпизоде была Елена Чеснокова.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Все хорошо?
1: Да.
2: Ты меня убьешь?
1: Нет. Я хоть раз тебя убила? Всем привет! Это радио «Монеточка», подкаст от Лизы Монеточки, Вити Исаева и студии «Либо-либо».
2: Привет-привет. В этом подкасте мы созваниваемся с нашими слушателями и обсуждаем с ними проблемы, которые их волнуют.
1: И сегодня мы говорим на животрепещущую, волнующую нас всех тему «Первая любовь».
2: Можешь рассказывать все, что хочешь про себя.
1: Правда? Тебе
2: да.
1: Не будет обидно и неприятно?
2: Ну, я думаю, что это все в прошлом, как бы я уже с тобой с 2020 года.
1: Мы стали парочкой в 2020-м?
2: В 2019-м?
1: Нет!
2: Да. Или начало 20-го. Ладно, пусть начало 20-го, хорошо.
1: Странно, что мы не записали никакую дату, что мы ничего вот тут...
2: Не, ну я точно знаю дату того, как мы расписались.
1: Спасибо! Не на
2: это. А ты знаешь?
1: 24 декабря.
2: Неправильно.
1: 26 декабря.
2: Вот так вот, видишь? Вот и все.
1: Ну, как-то у нас это не очень культивировано в отношениях. Мы с тобой ни разу не праздновали годовщину свадьбы, мне
2: и
1: кажется.
2: Как-то я тебе всегда подарки дарю.
1: Ведь, слушай, я чувствую себя не очень. Давай уйдем от этой темы.
2: Давай уйдем.
1: Надо, наверное, сделать этот спойлер, чтобы все истории дальнейшие не звучали странно, что я считаю, что моя первая любовь, если любовь – это что-то, что одно в жизни, это какие-то соулмейты, которые созданы друг для друга, то моя первая любовь – это вообще Витя. И я считаю, что мы с Витей созданы друг для друга. Более того, я уверена, что мы с ним встречались в прошлой жизни, и мы переродились и встретились здесь, мы сразу узнали друг друга. У нас, конечно, был долгий такой сложный и интересный путь, но я с первой секунды поняла – о, вот и он, все. Ну, у нас была огромная разница в возрасте. Вообще-то приличные парни не целуются со школьницами, когда им 28 лет. Но по-другому просто быть не могло. Ну, мы не те люди, которые могли бы... Как вот я сейчас уже, смотря на все это, я понимаю, что мы не те люди, которые смогли бы построить брак, начать семью, родить детей.
2: То есть у нас не получилось?
1: Ты дослушай! С человеком, с которыми они вот эти 5 лет не продружили. Другого варианта просто не было, я считаю. Ну, ты тоже можешь мне рассказывать почти что все. Но только не говори так, ах, какая была девочка! Всем девочкам девочка, с тех пор таких я не встречал. Так не говорила.
2: Если про тебя.
1: Тогда можно. Но я думаю, что это будет непростой выпуск. Мне будет тяжело.
2: Просто для себя я как-то уверенно себя в этом чувствую.
1: Как ты думаешь, почему ты чувствуешь себя в этом уверенно, а я волнуюсь?
2: Я не знаю. Ну, то есть, если тебе некомфортно, я не буду многим делиться.
1: Нет, уж что... Так вот еще мне, знаешь, что это он такое? Ну, это я не буду рассказывать, иначе ты, дорогуша, сойдешь с ума.
2: Ничего такого, ты делилась историями гораздо хуже.
1: Какие?
2: Ну ладно, они не гораздо хуже, сопоставимыми, то есть сопоставимыми любовными историями ты делилась.
1: Ведь надо еще учитывать, что просто мы с тобой были реальными друзьями. Это важная часть наших с Витей отношений, мы были...
2: Нереальными друзьями.
1: И мы все друг друга рассказывали. Слушай, написал мне такой парень, что, сходить с ним погулять? Или там, ну чем, девочка моя подружка...
2: Ну, конечно, скажем так, не было этого такого окраса дворового, как сейчас Лиза предала.
1: Ну, я в общих чертах просто, чтобы в паре предложений было понятно, насколько это была действительно классная дружба, где мы были очень искренни и даже такие вещи говорили. Ты знаешь, вот иногда сейчас мы стали мужем и женой, я думаю, да лучше бы я об этом всего, блин, не знала.
2: Почему лучше бы не знала?
1: Ну, не знаю, ну, потому что я тревожная. Ну, не переживайте, я занимаюсь с психологом. Я все это с ним обсужу, проработаю. Я не несу, видите, вот так вот, понимаете, в тарелке всю свою какую-то ревность, обиду, какие-то тревоги. Я нормальная тетенька. Но у меня действительно возникают иногда какие-то мысли. Почему вот мы с Витей... Он был в 11 классе. Почему он сразу ко мне не пришел? Почему он сразу там меня не поцеловал? Почему он меня не дождался? Ведь ему было всего 30 с чем-то лет, когда мы поцеловались. Что, так сложно было подождать? Ну, я шучу. Это, конечно, гиперболизировано. Я не даю ход этим мыслям, я не развиваю эти чувства, не углубляюсь в них. Но иногда у меня возникают такие штуки. Да слушайте, что вы меня лечите? Что вы в душу мне лезете? Ребят, вот вы уж подумайте, такие прям все идеальные люди. Да у всех у нас есть какие-то штучки, тараканы в голове.
2: Ты права, лучше защиты от нападения.
1: Вить, помоги мне выбраться отсюда, помоги мне выбраться из ямы.
2: В общем, ты действительно не грузишь меня своими эмоциями относительно этого, и за что я тебя благодарю.
3: Привет, меня зовут Маша, мне 16 лет, и я из города Троицка. Когда я была в 7 классе, я влюбилась в мальчика. Это было очень странно. Он только перевелся к нам, и я считала его просто превосходным. Охота была как-то выделиться, показаться классной для того, чтобы расположить его к себе. Что я сделала? Покрасила кончики в фиолетовый, носила джинсы на низкой посадке и футболку с Ривердейлом. И я постоянно писала ему всякую чушь. Сейчас мне все равно на это. Но вообще, мне кажется, что это поведение достаточно глупое. Но что ты сделаешь, чтобы понравиться? И у меня такой вопрос. Что глупое вы делали для того, чтобы понравиться тем, кто нравится вам?
1: Маша, привет!
4: Привет!
1: Давай, Вить, твои самые странные влюбленные поступки.
2: Как-то раз в школе мне нравилась девочка. И я притащил в школу барабанную установку. И в течение двух перемен я играл в коридоре на барабанах. Я собрал гигантскую толпу детей. Я привлек очень много внимания. Мне потом звонили другие девочки.
1: А она
2: нет. Ну, на самом деле, мне кажется, я просто не умел, как и сейчас, наверное, прицелиться в свою целевую аудиторию. Этой девочке, мне кажется, никогда не нравились парни-барабанщики, типа, значит, музыканты, там еще кто-то. Я потом видел парня, с которым встречалась эта девочка. Во-первых, это был достаточно вот криповый 20 там с чем-то летний парень.
1: Не одобряем.
2: На черной тонированной тачке.
4: А в каком классе это было?
2: Мне кажется, 8-9 класс.
4: Мне кажется, это очень запоминающееся поведение. Она точно это запомнила.
1: Я бы влюбилась в Витя.
2: Ну, спасибо, что вы меня успокоили. Но это давно просто не является фокусом моего внимания. Мне кажется, что я отвлекся в тот же день просто тем, что вау, многим понравилось то, что я умею неплохо играть
1: на барабане. Конечно, 5 новых девочек тебе позвонили.
2: Откуда ты знаешь, что 5?
1: А что, угадала?
2: Ну, примерно, наверное, да.
1: Класс! Вот это урожай, Витя. У меня никогда не было такого внимания.
2: Ну, в школе у меня не было ни одной девушки.
1: Ну, у тебя, видишь, была какая-то странная выборка. Мне кажется, что вот твой вопрос о том, как правильно привлечь, допустим, парня, попасть в то, что ему нравится, мне кажется, это бесполезно делать.
2: Согласен.
1: Если я обожаю Ривердейл, правильно я произнесла?
4: Ну, тогда да, обожала, да, Ривердейл, правильно.
2: А сейчас что тебе нравится?
4: Вообще, сейчас я читаю «Алхимика». Но, а так я сдаю литературу, и мне вообще в этом году очень понравилось «Преступление и наказание», что странно, потому что русская классика меня как-то не интересовала. Я занимаюсь танцами, мне нравится все творческое, я рисую, иногда пою, и мне кажется, если правда с кем-то знакомиться, то нужен человек тоже более творческий.
1: А как-то... Конечно, или который любит также эту литературу, и более того, раз ты этим увлекаешься, изучаешь это, и тусуешься даже в каких-то кругах, например, если ты готовишься к ЕГЭ, то ты наверняка ходишь на курсы подготовки к этому ЕГЭ куда-нибудь.
4: Да.
1: И там же все эти люди туда и приходят. И мне кажется, это гораздо круче, чем влюбиться в мальчика и потом выяснять, чем же он таким увлекается, и присваивать себе эту выдуманную личность. Гораздо круче просто стоять на своем. Да, я люблю играть в Sims 4. И пока я не найду фаната Sims 4, я не успокоюсь.
2: Ну, ты не нашла же фаната Sims 4.
1: Ну, нас с тобой связывает кое-что побольше, чем Sims. Чем
2: Нина.
1: Компьютерные игры. Ну, я могу рассказать смешной случай, что я делала, когда влюбилась в мальчика в садике. В общем, мне нравился мальчик. Его звали Дима. Я ничего не помню. Как он выглядел, чем он мне... Нет, чем он мне понравился, я помню. Он был в старшей группе.
2: Тот самый парень на тонированной машине.
1: Тогда вообще не было идей. Во-первых, как его привлечь? Во-вторых, зачем? вообще такой цели как бы не было. Просто нравится мальчик. Я хотела к нему рядом подходить и говорить: «Я тебя люблю, Тима, я тебя люблю». А он-то уже стесняется. И что я делала? Я завела себе тетрадку, где я писала: «Я люблю Диму», вот прям большими буквами. Знаешь, одна страница, одна фраза на все клетки. «Я люблю Диму». На следующей странице: «Мы с Димой поцелуемся». А потом мама увидела, что я пишу эту тетрадку, прибежала. Я поняла, что сейчас мама будет забирать тетрадку, побежала ее выкидывать в окно. Она застряла между решеткой и окном. Я вся была в истерике, и мама ее оттуда вытащила и унесла. И это был для меня конец света. Я слышала, как они с папой читали и смеялись.
4: Мне кажется, когда родители узнают о влюбленностях, это вообще очень странно, потому что потом все равно с их стороны какие-то издевки, мне кажется, могут быть, если родители не совсем понимающие.
1: Ну, ты знаешь, еще здесь видишь, сейчас, допустим, об этом очень много информации. Раньше, когда там мои родители меня воспитывали, это вообще как бы было как бы все не на поверхности, и этой теме не уделялось так много внимания. И сейчас, когда я там вспоминаю какие-нибудь странные вещи, они как бы честно так говорят: мы просто вообще не знали. Ну, типа, мы также ответственно читали все книжки, что у нас были, просто в них было написано реально другие вещи. И в этом смысле, конечно, ну, как родитель, я, наверное, очень постараюсь не смутить своего ребенка ничем и нанести ему как можно меньше травм, но уверена, что все равно не получится, и она вырастет, и выйдут новые какие-то постулаты правильного воспитания, и окажется, что я где-нибудь да точно и ошиблась.
4: Я думаю, все будет супер с Ниной, потому что вы ее очень любите, как я вижу.
1: Очень, конечно, ну, все любят своих малышей. Слушай, ну а сейчас у тебя как? Что с этим мальчиком-то в итоге? Все, забылся?
4: Ой, да? Да, забылся. Но сейчас столько внимания не уделяется любви, вот этому чему-то, поиску отношений, потому что сейчас, ну, уже как бы поступление в голове, и нужно готовиться к ЕГЭ, и как-то, если что-то и есть, то оно проходит мимо.
1: И мне кажется, еще знаешь, что в культурном пространстве сейчас как-то нет такого акцента на отношениях. Потому что, когда я была маленькой, это было реально в каждом мультике, везде. И если у девочки нет парня, значит, она не крутая.
4: Сейчас, мне кажется, больше всего внимание обращают на саморазвитие. Что вот сейчас мы будем стараться делать тебя умной.
2: И тогда у нас наконец-то появится парень.
1: Ну нет, и тогда мы уже по уму себе найдем какую-то любовь, если захотим, и уже тогда мы сумеем выстроить это все по уму и по крутости, а не как глупые малыши. А у тебя была в школе первая любовь?
2: Что это значит?
1: Ну, давай определимся. Первая любовь – это первая девочка, которую ты испытал влюбленность, и ты подумал: какая она красивая, я хочу ее поцеловать. Какая милашка.
2: Ведь у тебя всегда поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Почему вы меня не поцеловали? Поцелуйте меня.
1: А вот у тебя всегда так: «Ну, я Витя».
2: Хорошо, у меня было такое.
1: Да у всех это было, господи. Ну, у меня это была такая долгая любовь, прикольная, очень милая. Я очень рада. Это был приятный, нормальный экспириенс. Но мне было очень грустно после расставания.
2: Когда это закончилось?
1: Ну, это началось в школе и закончилось тоже в школе. Это длилось где-то 4 года. Я рада, что это закончилось. Но в моменте расставания это было так тяжело. Это был ужас. Я никогда не испытывала ничего сопоставимого с тех пор и до сих пор. Это было ужасно. Типа полгода я просто вообще просто рыдала.
2: А почему вы расстались?
1: Да я не знаю, ведь, ну, как-то я даже не помню. Ну, слушай, ну мы просто все выросли, и у всех появились свои какие-то интересы, у всех какой-то свой путь.
2: Складывается впечатление, что у подростков химия может возникнуть со стеной.
1: Ну, у тебя не было такой долго первой любви?
2: Нет.
1: Твои школьные вообще чувства были взаимными?
2: Нет.
1: У тебя была невзаимная школьная любовь?
2: Да. Даже две.
1: Правда?
2: Да.
1: Но ведь ты был таким хорошим мальчиком.
2: Ну, я всегда нравился не тем девочкам, которые нравились мне.
1: Ничего себе.
2: Мне кажется, что просто я позже начал открывать в себе те качества, которые привлекательны во мне, скажем так.
1: Для женщин.
2: Да.
1: Так у меня вообще не была такая ситуация. Я просто встречалась с тем мальчиком, которому я понравилась. У меня до этого там в 4 классе, помню, я понравилась мальчику. Еще в 6. Так я со всеми ними все там и гуляла, и за ручку ходила. У меня не было такого выбора. Ой, я тебе нравлюсь? Все, пойдем. Вот так у меня было. Класс, круто. А ну первая вообще моя любовь, это была в садике мальчик. Это еще, кстати, к теме про воронье относится.
2: Воронье?
1: Воронье. Там воронье. Моя первая любовь, это был в садике мальчик Кирилл, который говорил всем, что он Sonic X. И из-за этого я его полюбила.
2: Мне очень нравится. Просто он внушил тебе. Или тебе нравился тот факт, что он говорит, или ты поверил, что он Sonic
1: X? Я поверила. Но это не я, это весь детский сад верил.
2: Я понимаю, конечно. Но это сложно не поверить. Он синий был?
1: Нет. Он всем говорил, что он Sonic X, и что когда никто не видит, он превращается в Sonic X.
2: Я всем говорил просто, что я Донателло.
5: А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет?
6: Привет, я живу в Екатеринбурге, Свердловской области. Моя первая серьезная влюбленность случилась в 14 лет, когда я познакомилась в интернете с одной девочкой, и она мне сразу понравилась. Мы очень часто начали переписываться, отвечая друг другу на сообщения, но все осложнялось тем, что о таком не расскажешь. Я была рада, потому что смогла рассказать своей маме, которая приняла это, и все было хорошо. Вот. Но я не рассказывала об этом своей подруге, потому что как-то раз в нашем разговоре она упомянула, что она против однополых отношений, таких людей надо лечить. Поэтому я очень испугалась, что она перестанет со мной общаться. И поэтому я так и не рассказала ей, что мы встречались с ней. Это было чудесно. Она приехала ко мне летом, но летом все пошло совсем не так, как я ожидала, потому что она осталась на очень долгое время и доставляла мне сильный дискомфорт, так как мы встречались на расстоянии, у нас не было возможности понять личные границы друг друга. Она очень много требовала контакта от меня, который я не могла ей дать. И мы расстались спустя несколько месяцев. И так закончились мои первые настоящие отношения.
1: Привет!
7: Привет!
1: Слушай, ну у тебя остались счастливые воспоминания об этом всем? Или что-то тебя еще тяготит?
7: Ну, немножко тяготит, потому что после того, как мы расстались, ничего не кончилось, по сути, потому что мы также продолжали общаться с ней достаточно близко и хорошо, и я не знала, что это ей наносит столько боли, потому что я в тот момент уже встречалась с другим человеком, и на протяжении всего того времени, что мы общались с ней после расставания, оказывается, она все еще меня любила.
1: Ну, любовь такая штука, ты не можешь оторваться, как бы тебе плохо ни было. Я очень тоже это хорошо понимаю.
2: Иногда, да, существуют какие-то ложные надежды на то, что еще чуть-чуть, и может, все вернется.
1: Ну там. И в целом, все твое естество тебе говорит о том, что ты должна как можно ближе быть с этим человеком каждую секунду, вообще вне зависимости, что с ним, и что он тебе говорит, и как он вообще сам даже поменялся. Я помню вот как раз про школьную любовь, что именно так и заканчивалось, что уже все закончилось, а я все еще просто, знаешь, крипово просто сталкерила, просто, ну как сталкерила, ходила там к мальчику под домом, стояла, что-то там ждала. И я не понимала, зачем, потому что уже было понятно, что между нами ничего не будет.
2: На самом деле, долгое время у меня тоже была похожая какая-то история с ощущением. Просто мне было много, когда сразу так много нового человека в твоей жизни. Угу. Есть какая-то особенность у меня, которая схожа даже с расстройством аутического спектра. Условно, если мне неинтересно, я могу даже покинуть разговор, никого не предупредив о том, что я из него вышел. И вот то же самое, как бы, я испытывал всегда в отношениях, что меня всегда напрягало то количество внимания, которое тебе оказывается, и ты должен оказывать по поводу и без.
1: Угу.
2: И поэтому мне всегда нравились отношения, которые зарождаются из дружбы. И мне всегда было интересно, почему это больше особо никому не нравится. Почему всех интересуют отношения, которые начинаются с...
1: Каждую секунду мы больше не отлипнем друг от друга, да. Не на меня.
2: На самом деле, я где-то услышал, вот это первые дни отношений, первые месяцы, это пробник того лучшего, что может быть дальше. Мне кажется, что в этом что-то есть. Что, например, если ты испытываешь в самом начале отношений какой-то дискомфорт, то дальше это будет только как бы...
1: Ну да, нет такого. Ну, со временем плохие черты, наверное, могут пройти. Нет. Со временем все плохие черты точно усилятся в 1000 раз и будут раздражать вас в 1000 раз больше. Я, знаете, иногда, если не могу уснуть, я вспоминаю именно вот наши с тобой первые дни отношений, когда мы в первый раз поцеловались. Я помню это посекундно. Я помню каждую деталь. Я пыталась недавно в искусственном интеллекте нарисовать эту картину. Ну, я просто помню, как выглядела
2: комната. Я помню, ты мне присылала.
1: Я моя мечта воссоздать. Иногда, Вить, ну не иногда, очень часто. Я говорю, Вить, ты помнишь, как мы первый раз поцеловались? А давай сейчас так же попробуем поцеловаться. Или там первый раз, когда Витя меня, я помню, ни с того ни с сего, вот мы друзья, друзья. Но знаешь, что-то тут вдруг начали сближаться, как-то больше общаться, вдвоем все время где-то шататься. И я помню, как он один раз меня погладил по голове. И я навсегда помню, где это, как это было, в чем я была одета. Просто взял и погладил. И тогда я поняла, все.
2: Он мой. Сработало.
1: Началось такая, блин.
2: Вот если бы мы расстались.
1: Ой.
2: Подожди. Ты бы хотела, чтобы мы больше не общались? Или чтобы мы поддерживали связь?
1: Ну, я точно уверена, что мы с тобой просто обязаны общаться до конца наших дней, потому что у нас есть один ребеночек. И, ну, это просто обязывает нас сохранить...
2: Ну, давай в более гипотетический мир. Просто вот эти чувства...
1: Нет, тогда бы я не стала с тобой общаться. Зачем мне каждый раз это вспоминать? Более того, память работает в этом смысле по-дурацки. Любое событие из прошлого она любит приукрашать. Чем больше проходит времени, тем меньше ты помнишь, что вы расстались-то вообще, и тем больше ты помнишь, а как мы первый раз ходили в кино, погуляли, посидели в кафе. Она оставляет какие-то приятные воспоминания, но она так защищает. Например, у меня так психика работает.
2: Хорошо. Такой вопрос последний. Будь ты на месте человека, который в паре, которая рассталась, любит меньше. Ну, то есть он дальше как бы продвинулся. Вот теперь, зная о том, что легче было бы, например, чтобы вы не общались. Ты бы сделала за вас двоих этот выбор?
1: Да. Я бы исчезла из жизни, я бы его заблокировала не для того, чтобы он мучился, а для того, чтобы ему было легче, потому что каждый лишний день, что он сидит у меня на страничке, будет причинять ему дополнительную боль. Никаких надежд, никаких поддержек. Ну, так ты делаешь человеку больно. Но это опять ведь мой. Я тебе говорю, у нас есть вот с тобой подружка, менеджерка наша бывшая. Она прекрасна со всеми бывшими. Все, позвонили, поработали вместе. Встретились на вечеринке. Ну, у меня просто, я так вот вообще не умею. И более того, я это не осуждаю вообще, нет, не осуждаю. Но мне бы это не подошло, если бы мой партнер поддерживал такую связь со своими бывшими.
2: Хорошо.
1: Но слушай, что мы будем так советовать? Все же люди разные, согласись.
2: Ну, просто интересно, я хотел услышать твое мнение.
1: Есть ли какие-то обстоятельства, помимо там ребенка и всего такого, по которым ты мог бы сохранять дружбу и общение с бывшей девушкой?
2: Но, честно, вот на уровне моральных каких-то ощущений кажется, что это правильно. И я старался всегда это делать, но несколько раз как будто бы твой вывод оказался более жизнеспособным, более правильным. Поступить так, что типа не общаться как бы вообще нигде, никогда, потому что это в данный момент делает только все хуже. Но как будто морально я чувствую, что правильно, конечно, общаться с людьми и не обращать
1: на это внимания.
2: Ну да,
1: у вас было много общего. Наверняка вы не только, знаешь, по половому признаку сошлись. Наверняка у вас были какие-то общие интересы. И странно это все вот так покидать.
2: Да, в чем интересно.
1: Мы, мне кажется, отвлеклись от нашей прекрасной слушательницы.
2: Да, да.
7: Не знаю, вот после того, как я с ней рассталась, мы поддерживали с ней дальше дружеский контакт. Только потому, что я не знала, насколько ей больно со мной общаться, продолжать дальше. Она об этом никогда не говорила. Но после того, как я узнала, что она так сильно зависит от меня, и я заблокировала ее, но она все еще продолжала там писать на своей странице ВКонтакте какие-то грустные сообщения про меня, там стихи, всякое такое. И это тоже было так немножечко дискомфортно, потому что, ну, все-таки у нее, ну, что-то осталось ко мне. Я не знаю, как, ну, как ей помочь с этим.
1: Ты знаешь, я сейчас вспомнила какую-то свою ситуацию, где я была в похожем на твое именно положение, И ты знаешь, наверное, даже на себя и не надо много брать. Не так уж и много от тебя и зависит. Хочешь, блокируй, не блокируй, пиши, не пиши. Человек все равно сам переживает свою боль, и тебе нужно просто позаботиться о себе, потому что хоть тебе и легко, но все равно у тебя случилось расставание, у тебя, ну, какое-то важное событие в жизни, оно тоже на тебе сказывается. И я хочу, чтобы в этот момент ты заботилась о себе, а не о человеке, который сам проходит свой путь.
2: И иногда, на самом деле, мы даже не знаем, с кем мы встречаемся до тех пор, пока какие-то вещи не происходят. Нам кажется, что человек нормальный и адекватный, но он может совершенно быть не тем человеком, даже за которого
1: себя выдает. А может, была тема, но потом и взял и сошел с ума, и что и такое тоже бывает.
2: Да, бывают разные вещи.
1: Особенно в подростковом возрасте.
2: Там-то все сходят с ума.
1: Ну, правда, вальс гормонов, пляж.
2: Вальс гормонов звучит очень красиво.
7: Да, я согласна.
1: Это не мое выражение, это книжка есть такая.
2: Та-ра-та-та-ра-та-ра-м. А твои нынешние отношения, они...
7: Ой, ну, мои нынешние отношения, они мне, конечно, нравятся намного больше, потому что, во-первых, они не на расстоянии, они, ну вот, в реальности мы достаточно близко живем друг к другу и очень часто видимся, и эти отношения, они немножко тоже отличаются тем, что они более социально одобряемые, типа, о них можно всем рассказать, можно там везде
2: то
7: говорить,
2: есть
7: там,
2: с парнем, у меня есть парень. Встреча. Угу.
7: Да, у меня там есть парень, молодой человек, что-то в этом духе.
1: А как ты думаешь, сильно ли на предыдущие отношения повлияло то, что они не социально одобряемые, про это так просто никому, особенно у нас на Урале, так просто не расскажешь?
7: Ну да, об этом никто не знает, получается, ну там, кроме, может, вот моей мамы.
2: То есть вы не ходили там за ручку, ничего такого?
7: Ну да, получается, мы открывались там, как-то шифровались там. При своих друзьях я говорила, что вот она моя подруга, там она приехала ко мне на лето. И это тоже немножко тяжело, потому что ты не можешь ни у кого спросить совета на этот счет. И так как это была первая любовь, то есть первое отношение, ты не можешь понять, это нормально или нет.
1: Угу, ты и так ничего не понимаешь, тут еще
7: да,
1: такая.
7: Тут даже посоветоваться не с кем, и просто ты ходишь в неопределенности и думаешь про себя, а вот то, что вот она так надолго осталась у меня, вот это нормально, нет? Почему я чувствую дискомфорт рядом с ней? Может, это со мной что-то не так? Может, я какая-то неправильная, я мало ее люблю.
1: Но как человек гуманистических взглядов, я всегда в таких ситуациях хочу сказать, что вообще это не должно никак нигде скрываться и все такое. Но как человек, который тоже прожил долго в Екатеринбурге и в первую очередь, который беспокоится за безопасность своих слушателей, конечно, такой совет вряд ли бы сработал в такой ситуации. И опять-таки, наверное, мне кажется, если это в подростковом возрасте,

0: любовь.
1: Ну, или даже не жизнь, а знаешь, просто... Ну, странно. Представляешь, нам бы с тобой приходилось стыдиться. Представляешь, мы бы с тобой...
0: Ты не стыдишься, да?
1: Спасибо тебе большое. Я очень рада, что сейчас ты счастлива и что тебе хорошо с твоей любовью.
2: Спасибо большое.
1: Блин, хотелось бутерброд с колбасой.
0: Ну, колбасы нет. Я могу тебе с сыром сделать.
1: Нет.
0: Ну, ты съела сейчас все. Хочешь с сыром?
1: Нет.
0: Ну, вот видишь.
1: Я что, буду сейчас все это время сидеть и думать про колбасу?
0: Без бутерброда, да. Пора начинать новый разговор.
1: У нас звонок от нашей прекрасной слушательницы Вари.
3: Я с 11 лет занималась в театральной студии в своем маленьком городке. И когда я только пришла, я пришла в младшую группу, мне было 11 лет. В средней группе от 13 до 16 лет занимался мальчик, назовем его Никита, который с первого дня мне очень понравился. Это была какая-то дикая одержимость, влюбленность. Я рисовала с ним рисунки, я писала истории, как мы с ним поженимся, как мы с ним будем гулять. И вот так все у нас было невзаимно. Он на меня не обращал внимания, даже в каких-то местах он меня булил. Я была довольно полной, несимпатичной девчонкой. И вот что-то мне исполнилось лет 14, и я сильно заболела. У меня началась анорексия, из-за чего я сильно похудела, как-то сознание поменялось. И в то время я познакомилась с мальчиком в интернете. Он тоже был из моего города. И из-за того, что у меня был дикий дефицит внимания, я решила компенсировать с помощью него как раз этот недостаток. И вот со временем, за полгода я набрала нормального здорового веса, потому что случилась череда неприятных событий, из-за которых я на стрессе набрала. Вот. И тот мальчик, по которому я сохла, смекнул, что девчонка-то похорошела, девчонка-то повзрослела и, так скажем, приударил за мной, знаки внимания проявлял. Мне снесло башню резко. Я решила, да, наконец-то он обратил на меня внимание, наконец у нас будет все хорошо. Мои детские мечты стали явью. И я начала гулять в тайне от своего парня с этим мальчиком. Я это скрывала все где-то 2 месяца. Мне было так стыдно. Но... Кстати, к слову, инициатором расставания с тем мальчиком из театральной студии была я, потому что мои розовые очки спали, его идеально сделала сама я, хотя на самом деле человек по факту говно. Вот. Мне очень стыдно за то, что я тогда с тем парнем так поступила, потому что он хороший. К слову, мы до сих пор с ним общаемся, у нас все прекрасно. Я очень рада, что мы поняли друг друга.
1: Варя, ты здесь с нами?
4: Да, я с вами, привет.
1: Слушай, какую грустную ты историю рассказала. Просто в таком возрасте людям еще сложно понять, как себя правильно вести в отношениях, что делать и как вообще распознать своего человека. И здесь нет никакой как бы вины ни у кого, потому что вы все супер-супер молодые люди, вы учитесь в школе, вы только пробуете, изучаете вообще этот мир, вы узнаете о том, как надо вести себя в отношениях, и, конечно, вы будете допускать много ошибок, и я думаю, что почти что все, наверное, через это проходят, и я уверена, что когда ты встретишь свою настоящую любовь, у тебя не будет вопросов, тот это или не тот, ошиблась я или не ошиблась, а пообщаться ли мне с другим мальчиком или не пообщаться. Конечно, все равно в отношениях всегда есть вопросы, проблемы, но они другие. И мне очень жаль, что такой непростой путь ты проходишь. И больше всего, конечно, то, что ты рассказала про РПП, потому что мне это тоже близко, и со мной это тоже было. Скажи, ты сейчас вот с этим испытываешь какие-то трудности, проблемы?
4: Я не могу сказать, что я в ремиссии полностью, но, по крайней мере, я отошла от подсчета калорий и диеты. Все равно бывает такое, что я смотрю на себя в зеркало, блин, я недостаточно... Не то, что недостаточно худая, я недостаточно симпатичная, чего-то не соответствую. Но потом я вспоминаю, какой ценой мне далось то, что я имею сейчас, элементарно. Все мои набранные обратно килограммы – это символ того, что я хочу жить. И меня это очень радует, это меня мотивирует не скатываться обратно.
1: Это меня больше всего беспокоит, потому что все эти мальчики, господи, ты такая прекрасная девочка, ты вообще, я уверена, сможешь в жизни себе найти то, что тебе нужно, то, что тебе идеально подходит, и ты найдешь человека, которого ты будешь делать счастливым, и с которым ты будешь очень счастлива. Но вот единственное, что меня очень заботит здоровье, и если у тебя не получится само это решить, мне кажется, обязательно обратиться за помощью к врачу, и мне очень помогло избавиться от всего этого, перестать себя как-то оценивать, что очень сложно делать в подростковом возрасте, потому что ты только и делаешь, что сравниваешь себя с какими-то картинками из интернета, где себя удачно сфотографировала девушка с какого-то ракурса и все такое. И

0: И я очень хорошо помню это чувство, когда ты хочешь быть легче, и ты так хорошо себя чувствуешь, когда ты голоднющая засыпаешь и понимаешь, что в тебя сегодня ничего лишнего не попало. В моей жизни это то, с чем я до сих пор справляюсь. С последствиями. То есть психологически это все, проблемы эти решены, но желудок, он же как бы так просто не восстановится, и организм. И с этим до сих пор я сталкиваюсь. Знаешь, я в ТикТоке все время сижу, листаю, и там какая-нибудь девочка. Попадается видео в рекомендациях, где какая-нибудь девушка выкладывает, типа, мой рацион, что я ела сегодня?
1: Я ненавижу такие видеоролики. Это неправда, потому что...
0: Ну да, ну и даже если... У меня просто триггер срабатывает. Во-первых, я такая, уже плохо. Ты реально весь день, прежде чем съесть еду, ты фоткала ее. И потом я смотрю, там, знаешь, эти белки без желтков, стакан воды, жвачка. Потом она сделала какую-то пасту, там, кабачки, знаешь, с молоком.
1: Я ела такое, это...
0: Это не настоящая еда, это невкусно. И я просто не выдерживаю. Я всегда пишу комменты под этими видео. Baby, no, please, не надо, пожалуйста, остановись. И девушки говорят, да все нормально, у меня нет никаких проблем, я просто пока что вот на такой диете.
1: Мне еще нравится фраза «Да ладно, я успею остановиться». Там что?
0: Ну да, да.
1: Вот похудеть до 40, потом смотришь на весы, опа, 29. И такой, ну, ладно.
0: Вот ты знаешь, реально, ты подрастешь, организм сформируется, и уже будем думать, что нам хочется. Или нам вообще хочется себе дать, например, передышку и почилить немножко, или нам хочется заняться спортом, или мы хотим как-то поэкспериментировать с питанием. Но это все, пожалуйста, потом.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо тебе.
0: Пока. Ох уж эти подростки, бедняжки. Измены, расставания, драматические переворачивающие события.
2: Тебе кто-нибудь изменял? Нет? Ты изменяла?
0: Я точно не изменяла. Мне, ну... Тоже, можно сказать, не изменяли.
2: Можно сказать.
0: Ну, это тоже просто было, знаешь, все в подростковом возрасте, где
2: не
0: непонятно. Ну и все, я тебе ухожу. Ну и все, я тогда позову в кино сейчас Дашу. А мы с Дашей ходили в кино. Ах, мы ходили в кино. Ну, ты же сказал. Ну, вот такая секве. Я тебе расскажу про свою любовную драму из 4 класса.
2: Очень интересно.
0: Мы с моей подружкой Ириной начали встречаться с нашими одноклассниками. И мы ходили. Ну, что такое встречаться? Мы иногда все вместе вчетвером ходили на качелях кататься, ели кириешки, могли на всех купить энергетик или кока-колу.
2: Понимаю.
0: Или дюшес, или что-нибудь такое. Все это распивать вот этими слюнями в одну бутылку.
2: Это уже как встречаться.
0: Да, там, знаешь, поднести портфель. И потом мы с Ириной. Просто, представляешь, сидим и... Слушай, а давай поменяемся парнями. Ну, давай.
2: Там-там-там.
0: Я помню, мы с ней обсуждали. Ну, допустим, Паша – это малиновое варенье, а Сережа – это черничное варенье. Ну, я не хочу сбирать твое все варенье, но я хотела бы попробовать одну ложечку твоего. Да, да.
2: Вы очень прагматичные
0: девчонки.
2: А
0: я хочу одну ложечку твоего. Ну, давай поменяем. Ну, потому что мы не понимали. Для нас это было, что такое парень? Тот, кто с тобой носит портфель, с кем ты гуляешь.
2: Ну, конечно. Просто, считай, переносной устройство.
0: Ну, ведь, ну, вот такой был взгляд у меня, понимаешь? И мы с ней решили, все, мы меняемся парнями, договорились. Ага. Сказали им об этом, и они обиделись и бросили нас обе.
2: Дураки, а? В детстве я даже, ну, не мог, мне кажется, даже подумать, как это в такую сторону. Там, еще
0: что, с кем-то встречаться?
2: С кем-то встречаться. Мне интересно попробовать другое варенье. А какие еще есть тюбики с краской? Я не все выдавил. То есть как...
0: Какие еще есть тюбики просто так?
2: Тюбики, да.
0: Ты еще до этого говорил, что в этом смысле ты дольше оставался наивным ребенком. Но ты знаешь, как человек, который имел немножко другой путь, и у него в жизни были все эти драмы.
2: И в жизни были.
0: Знаешь, там в 16 лет рассталась, что-то там влюбилась, перелюбилась, разлюбилась. И в защиту вот своего, как бы, пути могу сказать, что мне кажется, нет наивнее человека, чем я в том возрасте, потому что просто я до очень долгого возраста просто подходила и говорю, я тебя люблю, я тебя очень люблю. То есть я считал, что так нужно проявлять свой интерес.
2: Я тоже.
0: И у нас был...
2: Я до сих пор считаю, что так надо проявлять свой интерес. Честно говоря, я никогда не понимал мир, в котором нужно вести какие-то игры любовные. Поэтому меня еще это так бесило и не было интересно. Я совершенно не понимал, когда я нравлюсь. А иногда мне просто прямо говорили, я до сих пор все равно не верил. Иногда я говорил об этом в совершенно неподходящий момент. Я считаю, что это та сфера жизни человека, человечества, которой требуется чуть больше наивности. Я считаю, что в кино это слишком романтизирована какая-то игра, в литературе слишком романтизировано какое-то вот это вот нездоровое проявление любви, там преследование, опять же, да?
0: Еще схождение с ума, какая-то завуалированность, когда ты почему-то вдруг не можешь сказать об этом в течение многих лет. Ну, Вить, скажи честно, как ты думаешь, мы бы имели с тобой семью, ребенка, если бы я на первой встрече сказала тебе: «Я тебя люблю».
2: Нет, но по другой причине совершенно. Потому что ты была молоденькой, ты была очень маленькой. Это было неправильно бы, абсолютно. Я бы себе не позволил никогда так повести себя.
0: Я бы тебе позволила.
2: Господи, боже мой, ну ты понимаешь же, о чем.
0: Да я понимаю, все, я тебя уже подкалываю.
2: Ты на глазах выросла у меня, по сути. И ты мне понравилась сразу же. Ну, не то, чтобы понравилась, я просто осознал, что ты мне нравишься сразу же, когда я увидел перед собой взрослого человека. Ну, вот это реально происходит с людьми. Ты можешь это видеть, как они из юных превращаются в взрослых, хоть и молодых взрослых, там, любых, да. Сразу мы стали вместе идти с тобой.
0: Ты знаешь, я все-таки хочу что-то сказать в защиту всех
2: детей.
0: Мы просто говорим, что эти вот драмы, это все излишне, но...
2: Я не говорю, что это излишне. Я абсолютно не говорю, что
0: это... Ну, что это слишком усложнено? Ну, как? Ну, говоришь, Вить, ну, не стесняйся, что у тебя тоже есть свое мнение, не со всеми оно в ладах. Это же нормально.
2: Хорошо.
0: Ну, просто мне хочется сразу, знаешь, что-то в защиту вот этих драм подростков, потому так. Что это действительно такой период, когда ты вот через это все изучаешь мир. И главное, чтобы это не сильно травмировало, и главное, чтобы все детки, которые сейчас от чего-то вот из этого страдают, помнили всегда, что они через это пройдут, они это точно переживут, и они вот 100% будут счастливы. И они сейчас слушают и говорят: я не верю, я больше никогда не встречу такую девочку, как Ксюша или как Маша. Но я хочу сказать, такую, как Ксюша, ты не встретишь, но ты встретишь такую девочку, которую ты полюбишь
2: как
0: реально.
2: Как Лиза.
0: Которую ты полюбишь реально в 100 раз сильнее. И ты сам вообще этого не...
2: Ты на ней поженишься?
0: Ну, ведь...
2: Извини.
0: Господи!
2: Извини. Я хотел просто добавить, что ты на ней
0: давай,
2: женишься.
0: Сам делай выводы.
2: Заведешь ребенка.
0: Давай, сам делай выводы, завершай передачу.
2: Вывод такой. Брак — очень сложная вещь. Ее можно разрушить буквально за секунду.
0: Всем пока. Всем спасибо за то, что были на нашей передаче. Делайте сами выводы или не делайте, если не хотите. Меня звали, зовут и будут звать Лиза Монеточка. А человека напротив...
2: Когда-то звали, но теперь его больше нет, он не существует.
0: Это был, конечно, Витя Исаев. С вами был подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». Если вы тоже хотите поучаствовать, как сегодняшние ребята, то пишите в наш телеграм-бот. Название этого телеграм-бота есть в описании. И там вам будут показаны темы следующих выпусков. И уже на эти темы вы сможете записать свои истории, вопросы и так далее. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова. А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна, и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
6: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
5: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
6: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
5: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
6: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
5: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
6: So one thing I haven't said about
5: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения,

помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция.

0: инфляция прямо сейчас? Или нету? У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга.
1: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

серый на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы, а с далеких путей в ожидании зари разбудили его по ночам.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
2: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее.

Майор не боится, майор не утонет. Майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый.
1: В эфире радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

уходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

дороге серой, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: обещано мне воскреснуть, вернуться в российский край.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
2: Беседуя однажды со своим другом, английским художником Франком Баджаном, Джеймс Джойс заметил: если и есть в мировой литературе абсолютно цельный, законченный персонаж, то это Одиссей. Он и сын почтенного старца Лаэрта, и отец горячего юноши Телемака, и муж верной Пенелопы, и любовник нимфы Калипсо, и сослуживец для других греков под Троей, и правитель для своего народа на Итаке. Он и пытался уклониться от похода на Троянскую войну, и удерживал много лет спустя своих товарищей от позорного бегства, когда они хотели плыть домой, не доведя задуманного до конца. Он придумал первый танк, деревянную лошадь с сидящими внутри воинами. И в конце концов, со смехом добавил Джойс, именно Одиссей – первый джентльмен Европы. Когда его выбросило из моря на берег, и он голым вышел навстречу принцессе, то он поспешил сразу прикрыть известные места своего соленого, усыпанного морскими ракушками, тела. Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал «Армен и Фёдор». И мы продолжаем читать и обсуждать «Улисса». Или безвкусную мешанину из старых психов и капустных кочанов библейских и прочих цитат, тушеную в соку умышленно скандальных извращений. Как высказался о нем, правда, в личной переписке, английский писатель Дэвид Герберт Лоуренс. Итак, «Навсекая». 13-й эпизод романа и, по совместительству, прекрасно-ланитная дева, дочь царя Алкиноя. Та самая принцесса, которую Одиссей встречает на берегу реки в эпизоде, описанном выше. Один из параджимсодоксов Джойса, которым я бы хотел открыть разговор о Навсекае, заключается в том, что Джойс был человеком антиклерикальным, порвавшим с религией как с нелепым заблуждением, и в то же время человеком весьма суеверным. В симфоническом согласии с его суевериями серьезные проблемы с журнальной публикацией «Улисса» совпали с выходом 13-го эпизода. Это не значит, что их не могло быть раньше. Самые внимательные зрители вспомнят, что уже первый эпизод романа вызвал у Эзры Паунда характерный комментарий, мол, публикуя ваш текст в таком виде, мы столкнемся с серьезным давлением со стороны поборников морали. Или же вспомнят, что расправа, должно быть, случилась бы раньше, если бы Паунд не вырезал значительную часть туалетной зарисовки из 4-го эпизода. Словом, Улисс постоянно ходил по краю, и все это понимали. Так что, когда он перешагнет за этот край и станет бескрайним, то есть не получит своего журнального завершения, было просто вопросом времени. Время пришло на листригонах. Впервые почтовая служба США изъяла и сожгла номера журнала Little Review именно с 8-м эпизодом. Это случилось еще в начале 1919-го, за полтора года до выхода «Навсекая». Почта Америки обвинила Little Review в публикации непристойного контента, и теоретически жизнь романа могла на этом и закончиться. Но журнал выручил печатник, эмигрант из Сербии Душан Попович. Основательница Little Review Маргарет Андерсон называла его фирму «самой бюджетной типографией Нью-Йорка». А Душан, узнав, что журнал, который он печатает, обвиняют в непристойности, бесстыдстве и разврате, конфискуют и сжигают, пожал плечами, сказал «паяшта знам мамицу мулепу» и продолжал печатать, как ни в чем не бывало. Однако за листригонами в огонь шагнули Сцилла и Харибда. Потом смертельный номер повторил номер с циклопами, а после публикации «Навсекая» Нью-Йоркское общество по искоренению порока выдвинуло против журнала официальные обвинения. И начался судебный процесс, который в итоге приведет к запрету «Улисса» в США более чем на 10 лет. Как говорил Баканон, каждый человек может объявить перерыв, но ни один человек не может сказать, когда этот перерыв закончится. Это вообще был один из переломных моментов в судьбе Улисса, когда не просто публикация романа, а он сам вместе со своим автором подошли слишком близко к краю. Джойс начинает писать «Навсекаю» в Цюрихе, пытается продолжать осенью 19-го в Триесте, но все валится из рук. Он не может найти квартиру, ему постоянно не хватает денег, он снова начинает давать уроки, ничего не пишет и не может даже читать. И в конце концов сообщает Франку Баджину: «Улис сейчас, как и я, на краю пропасти». Вот оттуда, из безденежья фунтов лиха в Триесте и Цюрихе, в мир пришла Навсекая. Переломная во множестве смыслов глава Улисса. Возможно, первый подлинно постмодернистский текст в истории 20 века. Глава, которая задолго до монолога Молли Блум обеспечила Улиссу его непристойно скандальную славу. Глава, от которой Джойс смог оттолкнуться и не свалиться в пропасть, а наоборот, сознательно туда шагнуть. Собственно, нет ничего удивительного в том, что именно 13-я глава позволила Нью-Йоркскому обществу по искоренению искусства прервать журнальную жизнь Улисса. Очевидно, она оказалась единственной, которую они смогли прочитать. В этой шутке есть только доля шутки, потому что первые две трети «Навсекаи» действительно написаны совершенно уникальным для Улисса стилем. Это настолько прозрачный и простой текст, что прочитать его может каждый. Однако за этой внешней простотой, разумеется, скрывается хитроумная стилизация. В одном из своих писем Джойс определил этот якобы бесхитростный стиль так: «Жеманно-джемово-мармеладный, панталонный, с добавлениями благовоний, молений причистой, мастурбации, вареных моллюсков, палитры художника, бабьих сплетен, словолитий и т.д. и т.п.». И, конечно, эффект от погружения в этот неожиданный для Улисса стиль только усиливается за счет контраста. От 69 «Блади» в «Слово» и «Пиво» литиях циклопов, от гротескной пародии на погоню Полифема за Одиссеем и вознесения Блума на крылатой колеснице следует резкий скачок. Как будто Кэп Блума развил такую скорость в попытке скрыться от гражданина и его пса, что преодолел границы не только пространства, но и времени. И мы вдруг оказались в викторианской Англии середины 19 века. Летний вечер уж начинал окутывать мир своей таинственной поволокой. Солнце клонилось к западу, и последние лучи, увы, столь быстротечного дня, нежно медлили на прощание, лаская гладь моря и песчаного пляжа, и гордый выступ старого Хоута, верный и вечно стерегущего воды залива, и скалы вдоль берега Сэнди Маунта, затянутые морской тиной, и, наконец, что всего важней, скромную церковку, откуда в вечерней тишине плыли звуки молитв, обращенных к той, которая чистым своим сиянием, как вечный маяк, светит людским сердцам, носимым по житейскому морю, к Марии, звезде морей. Этим псевдосентиментальным абзацем открывается одна из самых беззастенчивых насмешек Улисса. Давайте для начала попробуем разобраться, каким образом Джойс воссоздает здесь букву и дух дурно написанного романчика, забытого под подушкой влюбленной курсистки из пансиона миссис Стинсфайр. Один из основных приемов, которым пользуется здесь Джойс, это намеренная инверсия известного писательского правила «showing, not telling». На любом курсе креативного письма вам скажут, что хороший писатель не рассказывает, а показывает. И вместо «Джиму было очень страшно» пишет «Руки Джима дрожали, а на лбу у него выступил пот». Мы довольно подробно говорили об этом принципе в эпизоде, посвященном языку Набокова. Одним из классических примеров такого «показывания» считается облетевший кустарник в открывающем фрагменте «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, где вместо «Было холодное осеннее утро» она пишет «Мы побродили часок среди облетевшего кустарника». И этот кустарник работает в тексте одновременно и за термометр, и за календарь. Так вот, заметьте, как нарочито в 13 главе Джойс рассказывает вместо того, чтобы показывать. Обратите внимание, как в следующем абзаце вся внутренняя борьба героини выносится на поверхность, и читатель видит не чувства, но описание чувств. Одно мгновение она еще сидела молча, грустно опустив взор. Она собиралась ответить, но что-то удержало слова, готовые сорваться с уст. Ее тянуло заговорить, однако достоинство ей подсказывало хранить молчание. Согласитесь, это формулировки, которые просто невозможно представить себе в третьем или восьмом эпизодах романа, где Джойс действительно серьезно погружается во внутренний мир своих персонажей. А здесь нарочитое скольжение по поверхности, которое только выдается за погружение. Именно так, прямолинейно и весьма наивно писали о чувствах своих героев авторы старой школы. И даже очень большие авторы. Вот сравните, например, этот пассаж Улисса с фрагментом из романа Генри Филдинга «История Тома Джонса найденыша», опубликованного за полтора века до Джойса. Можно себе представить, как невыносима была для Софии эта бессмысленная толчая, и какого труда стоило ей притворяться веселой, когда на душе у нее было так грустно, и ее так неотступно преследовали мучительные мысли. Однако обратите внимание вот еще на что. Джойс, пользуясь этими устаревшими и бесхитростными инструментами, создает талантливую современную стилизацию и высмеивает эту манеру письма не при помощи объяснений и авторских комментариев. Нет, он прямо внутри своего романа помещает идеальный образчик дурной прозы, который говорит сам за себя. И эта конструкция порождает любопытный парадокс. В 13 главе Джойс не рассказывает, а показывает. И чтобы этого добиться, он рассказывает, а не показывает. Другой стилистический прием, который становится одним из главных инструментов Джойса в 13-м эпизоде и который работает в сущности на решение той же задачи, это клише и штампы. Многие критики отмечали, что Герти Макдауэлл, главная героиня 13-й главы, вся соткана из чужих веяний и влияний. Что большая часть ее мыслей – это не столько мысли, сколько заимствованные из разных второсортных источников цитаты. Представления об истинно-романтических отношениях из любовных романов. О красоте и женственности из модных журналов. Наконец, о перспективах на день из календарей и народных суеверий. Но в том-то и заключается фирменный миметический стиль Джойса, что компиляция различных клише должна быть описана языком, который сам будет компиляцией клише. Вот и получается, что авторский текст здесь сосуществует с потоком сознания Герти в едином клишейно-штампованном нарративе. Это заметно, к примеру, в следующем абзаце, который на треть состоит из клише и штампов. «Мальчишки всегда мальчишки». И наши близнецы нисколько не были исключением из этого бесспорного правила. Яблоком раздора явилась песочная крепость, которую выстроил юный Джеки, а юный Томми, полагая, что лучший враг хорошего, стремился внести в нее архитектурные усовершенствования в виде большого входа, такого как в башне Мартелла. Томми был упорен, однако и Джеки был волевой натурой и верный старому изречению, что для каждого маленького ирландца его дом, его крепость – он ринулся на презренного соперника с таким пылом, что незадачливый узурпатор был вмиг повержен, а с ним, как то ни печально, и сам предмет спора – крепость. Смотрите, что здесь проделывает Джойс. Он концентрирует в одном фрагменте и заношенные до дыр речевые обороты. Бесспорное правило – Golden Rule или Яблоко раздора – Apple of Discord. И вылетевшие с ленты конвейера завода по производству прописных истин формулировки вроде «мальчишки всегда мальчишки», «boys will be boys», и патетические штампы а-ля «ринулся на презренного соперника», «fell upon his hated rival». Таким образом, всякому отважному путнику, разгребающему Авгиевы конюшни смыслов этой книги за семью печатями, если только, конечно, упомянутый путник не относится к своей приятной обязанности спустя рукава и читает роман бессмертного классика с Изумрудного острова не за страх, а за совесть, проявляя внимание к деталям, достанется лакомый кусочек эстетического удовольствия. Иными словами, проницательный читатель довольно быстро может заметить в 13-м эпизоде какой-то подвох и разгадать прием Джойса. Тем не менее, если незадачливому путнику все же не удается понять своего визави с полуслова, то услужливый автор тут как тут и с готовностью протягивает руку помощи, расставляя все точки над «и» оглушительным вопросом. Но кто же такая Герти? Обратите внимание на этот вопрос. Хотя в русском тексте «Улисса» он сопровождается примечанием. Как сообщал Джойс своему биографу, прототипом Герти была его знакомая и соседка в юношеские годы Сьюзи Маккернан. Но вопрос этот ни в коем случае нельзя понимать буквально и отвечать на него буквально. Это риторическая фигура – гипофора. Вопрос, который оратор обращает сам к себе и сразу на него отвечает. Могу ли я привести вам какой-нибудь пример такого вопроса? Да, несомненно. Однако всяк сверчок знай свой шесток. И прием, который смотрится уместно в речи древнеримского оратора или в сентиментальном британском романе XIX века, выглядит откровенной издевкой в книге, которая даже для современников была слишком современной. Возможно ли представить, что Джойс задает его всерьез? Решительно невозможно. И если условный Генри Филдинг мог использовать такую фразу, не моргнув глазом, мог протянуть ее, словно нить Ариадны, своему читателю, как бы объясняя «сейчас ты узнаешь кое-что важное о герое, приготовься», то у Джойса аналогичный вопрос «но кто же такая Герти?» выполняет принципиально иную функцию. Это то, что Умберто Эко назовет позже постмодернистским подмигиванием. Итак, в 13-м эпизоде романа, который начинался как выдающийся модернистский текст и подарил миру, например, Протея, один из лучших образчиков прозы модернизма, Джойс приходит уже к постмодернизму, ироническому переосмыслению прошлого. И если ритмизированный хор сирен можно отнести к экспериментальному смешению музыки и прозы и заметить, что тем же самым во второй симфонии еще за 20 лет до Джойса занимался Андрей Белый. Если гротескные пародии циклопов можно возвести гением Рабле и Свифта, то Навсекая, 13-й эпизод, это уже подлинный постмодерн в духе не предшественников Джойса, но последователей. Например, Навсекая до известной степени перекликается с постмодернистской до мозга костей книгой Зубоскала из страны Данте и Матерацци Итало Кальвино, который в своем псевдо-романе «Если однажды ночью путник» пламенно обращается к читателю. Так, страница 31, 32. Но что это? Снова 17-я страница в третий раз. Что за туфту тебе подсунули? И за фасадом этого искреннего негодования торчат уши пересмешника, который водит незадачливого читателя за нос, а задачливому подмигивает, мол, мы-то с тобой умные, мы понимаем, что это не всерьез, но, боже мой, ты посмотри на них. И в лучших традициях постмодерна Джойс в какой-то момент обнажает прием. Доводит пропасть между текстом и подтекстом до масштабов Гранд-Каньона. Когда взгляд Блума, который засматривается на чулки и ягодицы, пишет похабные письма и вот-вот предастся греху рукоблудия, того самого Блума, который плоть от плоти плоть. Словом, его плотоядный взгляд на Герти сопровождается строчкой «Его глаза ожгли ее, словно хотели прочесть, что у ней в душе». Джойс подмигивает таким образом читателю неоднократно. Аналогичный прием находим в другом эпизоде, где Герти думает: «Как жаль, что нельзя питаться чем-нибудь поэтическим, например, розами». Строчка, которая одновременно может сразить наповал члена Нью-Йоркского общества по искоренению чувства юмора, потому что как смел этот Джойс развратить в своем тексте такое чистое создание, как Герти, но одновременно вызывает ироническую ухмылку у читателей, которые отмечают ее не только потому, что в ней мармеладно-желейный стиль романтического романа доходит уже до полного абсурда, но и потому, в каком контексте это происходит. Герти, воздушная, как Milky Way, хотела бы питаться розами, и вот она встречает свою судьбу, мистера Леопольда Блума, который с удовольствием питается внутренними органами животных и птиц. Словом, в этот момент начинаешь с завистью засматриваться на траекторию, которой следует Улисс. И понимаешь, что если 12-й эпизод был сборником пародий, то в 13-м Джойс заходит еще дальше. Это уже пародия на пародию. Образцовый постмодернизм. Однако всякий хороший постмодерн, он как джойсовский стиль. Шутка серьезный. И хотя Герти Макдауэлл, на которой замыкается открывающая двутреть главы, фигура, очевидно, ироническая и насмешливая, карикатура, сотканная из цитат и модных веяний, И тем не менее, сквозь эту потешную мишуру, сквозь десятки чужих голосов, которые говорят голосом Герти, транслируют через нее, что такое романтическая любовь, какой должна быть благовоспитанная девушка ее возраста и статуса, и что ей положено делать, а что чувствовать. Словом, сквозь все это все-таки просвечивает настоящая Герти. И за всеми этими мармеладно-слащавыми формулировками «О, Герти была не дочка, а просто сокровище, вторая мать всей семье, помощница и ангел-хранитель, золотое сердечко и прочь, и прочь», можно разглядеть ранимую и несчастную девочку. Девочку, которую бил в детстве пьющий отец. Девочку, которая завалена домашней работой. Девочку, чьи рутины – это отключать газ перед сном и посыпать пол хлоркой каждые 2 недели. И в 13 главе Улисса, возможно, как нигде болезненно колет этот обоюдоострый, шуткосерьезный меч Джойса. Потому что вот автор сообщает нам о Герти, что тверже всего на свете. Она знала одно. Если мужчина когда-нибудь посмеет коснуться женщины иначе, нежели с добротой и лаской, то он достоин звания самого низкого негодяя. И примечания спешат на помощь, подсказывают, это очередная цитата. В этот раз из пьесы «Медовый месяц» английского драматурга Джона Тобина. Ну кто бы сомневался, что «Медовый месяц», что именно из таких пьес и сложена наша Герти. Но эта же строчка колет и другим острием и заставляет вспомнить, что Герти бил отец. И эту реплику она могла усвоить не из текстов Тобина, а на собственном теле. Ее тело вообще предательски не идеально. Это у Осипа Мандельштама был в возрасте Герти необходимый инструментарий, чтобы задаваться вопросом «Дано мне тело? Что мне делать с ним?». А в жизни Герти нет ни времени, ни пространства для таких вопросов. Она должна вымачивать руки в лимонном соке, пить таблетки с железом и пользоваться краской для бровей, придающей к взгляду то загадочное выражение, что так нас чарует у цариц моды. Словом, должна выглядеть как картинка. Соответствовать определенным стандартам, которые от нее, 17-летней девочки, требуются, которые диктует ей общество. Но даже этого недостаточно, потому что после того происшествия, ну, когда она спускалась по долке Хилл, и это случилось, мы не узнаем, что, но очевидно, что что-то страшное, что-то, что она не может забыть, даже если бы хотела, что-то, что отпечаталось на ней, потому что теперь она хромает, а это ведь так неэлегантно. Так вот, Герти, с этой травмой низводится буквально до положения статичного объекта. Она годится только как картинка, и ей лучше вообще не двигаться, чтобы не испортить о себе впечатление. Словом, если Герти раздеть, но не в том плотоядном смысле, в котором представляет это Леопольд Блум, а снять с ее книжного облика всю эту романтическую дребедень, всю эту патоку журнальчиков-романчиков, то останется девушка с малокровием, живущая в нищете и нелюбви, с увечьем, которое она вынуждена скрывать, и ее point of view, ее точка зрения – это смотреть из окна на то, как дождь колотит в ржавый мусорный бак. Знаете, я встречал на эту тему множество весьма ожесточенных дискуссий. Множество людей, которые и сегодня, спустя век после Навсекаи, пытаются ответить то ли на иронический, то ли на проклятый вопрос Джойса. Но кто же такая Герти? Водораздел этой дискуссии проходит, как правило, посередине Джойса лезвия. Есть те, кто доказывает, что Герти Макдауэлл – это пустышка. Ходячая, точнее даже хромающая карикатура на моду. Блестящая пародия Джойса. Есть и те, кто с ними спорит и защищает Герти, доказывает, что ее жизнь не сахар, что она во многом жертва обстоятельств и что над ней не следует смеяться, что ей следует сопереживать. Но лично я не согласен с такой постановкой вопроса, с тем, что каждому из нас обязательно нужно выбрать сторону. Одна из главных добродетелей Улисса – это его сложность, выпуклость, многогранность. И сводить к Герти какой-то одной из ее ипостасей – это упрощение, обеднение, малокровие текста. Нет. Навсекая, на мой взгляд, прекрасна как раз противоположным. Тем, что она и то, и другое. Тем, что над ней можно смеяться, и ей можно сопереживать. Однако мы уже какое-то время наблюдаем за Герти. А что же наш выплывающий из фейерверка друг Леопольд смотреть, а теперь и трогать Блум? Владимир Набоков особо отмечал переход от Герти ко внутреннему монологу Блума. Подчеркивал, что этот неожиданный стык присущих кудреватым рассказикам штампов с шутихами в нежном небе подлинной поэзии – проявление гениальности Джойса. Сам контраст между сценами Герти и Блума, конечно, замечателен, но вот обряд перехода отдает тем, что один мой знакомый режиссер-документалист называл грубым словом «символятина». Когда герой оказывается в трудном положении, и тут камера выхватывает бабочку, бьющуюся в стекло. Что-то подобное происходит, как мне кажется, и здесь. Взвившаяся в воздух ракета, очевидно фаллический символ, и поток золотых нитей, которые сверкают и струятся в оргазмический момент Блума. Возможно, кто-то увидит в этом фантастическую находку. Мне же кажется, что Джойс скорее иронизирует над этим фрейдистским символизмом, нежели им упивается. Как бы то ни было, но когда мы попадаем в уже привычный по предыдущим эпизодам внутренний мир Блума, то вся эта глава словно поворачивается к нам другим боком. Так, будто Джойс хотел на ее примере дать разные определения непереводимого русского слова «пошлость». В первой части главы это пошлость в значении «дурной стиль», а во второй – пошлость в значении весьма непристойных, а тем более по меркам Нью-Йоркского общества по искоренению свободы печати, мыслей Блума. От терпких рассуждений о запахах людей и животных до прекрасно отвратительного афоризма «запретный поп сладок». Но вот что мне представляется здесь особенно интересным. Обязательно сравните этот фрагмент потока сознания Блума с аналогичным приемом в восьмом эпизоде. И между строк вы почувствуете одно очень заметное отличие. Блум устал. В Навсекае его внутренний монолог предстает в своем вечернем туалете. В нем нет той живости ума, той бойкости мысли. В том числе еще и потому, что сейчас Блум сидит на берегу моря и ничто не направляет, не подталкивает его мысли. Тут нет мальчиков с листовками и вывесок, нет окриков, торговок и случайных знакомых, а потому сознание Блума плывет, как челн по ровной глади воды, медленно и в одном ритме. Это ведь был долгий день. С похоронами и работой, со ссорой в кабаке и посещением вдовы Дигнома, в конце концов, с изменой его жены. И в этой паузе заката, застыв на минуту на берегу, Блум обнаруживает, что его часы тоже застыли. Они по странному совпадению застыли в 4:30, в то самое время, когда Буян Бойлан был у Молли. С Молли. В Молли. Но это не единственное совпадение 13 главы. Обратите внимание, Блум сидит сейчас там же, где сегодня днем гулял Стивен. Помните, 10 глав тому назад, как давно это было, хрустел морскими ракушками под неотменимую модальность зримого. И оказываясь в этой точке разделенного со Стивеном пространства, Блум внезапно думает о своем положении мужа-рогоносца так. Ему достаются сливы, мне – косточки от слив. Проницательный читатель, конечно, заметит в этой строчке еще одну удивительную перекличку с притчей Стивена о дублинских висталках, которые поедали сливы на вершине колонны Нельсона и выплевывали косточки на прохожих. Притчей, которую Стивен рассказывал в 7 главе. А теперь Блум будто подбирает этот образ за обронившим его на пляже Стивеном и примеряет на себя, оказывается тем самым прохожим у подножия башни, на голову которому летят обглоданные сливовые косточки, пока кто-то поедает там, на вершине сливы его жены. Сливы, которых он сам уже давно лишен. Как живется в доме без паштета в сливе? Тоскливо. И это очередное странное слива Стиве Блума совпадение становится одной из последних прелюдий к их долгожданной встрече лицом к лицу в одной компании, которая случится уже в следующем эпизоде. Правда, стилистическая специфика 14 главы вряд ли позволит вам, скажем так, насладиться содержанием их встречи. Да и не сама она пока будет в центре повествования. Но я забегаю вперед. Прежде чем попрощаться и сделать короткий, решительный шаг в непроглядный водоворот последних глав романа, задержимся еще ненадолго тут, на берегу Сэнди Маунта, где мы провели столько приятных минут в компании Стивена, Герти и Блума. Я хотел в завершении обратить ваше внимание вот на какой эпизод. Когда Герти уходит, мистер Блум подходит к тому камню, на котором она сидела. Подбирает палочку и думает, не оставить ли ей какое-нибудь послание. И он пишет «I am a». Но ему не хватает места, и он не заканчивает фразу. Это «э» довольно непросто перевести, потому что в английском это и неопределенный артикль «э», и первая буква алфавита «a». И когда Блум пишет на песке «I am a», то переводчику нужно прежде всего решить, что хотел сказать автор, и уже тогда приступать к переводу. Русский переводчик Улисса Сергей Харужий трактовал эту фразу как законченную, как «I am a», и перевел ее как «Я есть а», «Я альфа». И в этом прочтении на ум сразу приходят слова Христа «Я есть альфа и омега», что с христологическими параллелями Блума весьма рифмуется. Однако, это только одно из возможных толкований, на мой взгляд, не самое удачное, а продиктованное.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: В эфире радио «Сахаров».
1: Рассказывают, что когда Луцилий в одном из писем к римскому философу Сенеке спросил его, в каком переводе читать над пропастью вожжи Саленджера, Сенека ответил: «Необходимое не приедается, мой Луцилий, а выбирать можно только между лишними вещами. Учи английский и читай Саленджера в оригинале». Кстати, в этом конверте ты найдешь промокод на 2 бесплатных занятия, действительные до конца мартовских ИД. С вами литературно-документальный канал Армен и Федор. И сегодня мы открываем новую, экспериментальную, мне до сих пор не нравится это слово, но я не придумал альтернативы, рубрику. В этом году мы будем иногда говорить о художественных переводах. И для первого такого эпизода мы с Федором выбрали роман с 3 очень разными русскими воплощениями, которые могут служить идеальным подтверждением народной мудрости о том, что лучшее – это враг хорошего. Потому что каждый последующий перевод только утверждает тебя в мысли, что предыдущий был не так уж и плох. Однако обо всем по порядку. Речь сегодня пойдет о великой бунтарской книге «Над пропастью вожжи» Саленджера. На нашем канале уже есть эпизод, в котором мы говорим о самом романе, ссылка будет в описании, а сегодня речь пойдет не о смыслах этой книги, но о блеске и нищете ее переводов, и, конечно, о том, какой выбрать. Здесь стоит сделать последнее отступление и рассказать, как я обычно выбираю, в каком переводе читать книгу. Я беру несколько фрагментов или какую-то одну главу и сравниваю, как она выглядит в разных переводах, а если владею языком оригинала, то сравниваю также и с ним. Примерно это мы сейчас и проделаем с переводами Саленджера. На сегодняшний день полных переводов «Над пропастью вожжи» на русский язык существует 3, но если вы читали эту повесть, то, скорее всего, в первом переводе его выполнила легендарная советская переводчица Рита Райт-Ковалева, которая также переводила, например, Фолкнера и Воннегута. С этого перевода мы и начнем. Итак, перевод Риты Райт-Ковалевой. Он считается классическим и вообще является отличным образчиком того, как работала советская переводческая школа. И здесь мы сразу вступаем в серую зону амбивалентности. Потому что, с одной стороны, классический перевод советской школы – это высокие стандарты перевода, контроль качества и безупречная квалификация переводчика. И это все, конечно, хорошо, но с другой – это влияние цензуры, это идеологические требования к текстам, которые заставляли переводчиков менять их стилистическую окраску. Во-первых, советский переводчик должен был ориентироваться на языковую норму. А если от языковой нормы отходит текст оригинала, что ж, тем хуже для оригинала. А во-вторых, цензура вынуждала смягчать или ретушировать в переводе то, что в советском издании опубликовано быть просто не могло. Давайте сразу перейдем к наглядным примерам. Советский перевод повести Саленджера буквально кишит психами. И в какой-то момент кажется, что Колфилда окружают одни сумасшедшие. «Я снял шапку, чтобы не подумали, что я псих. В этом подлом отеле полным-полно всяких психов». Выглянул в окно посмотреть, что делают все эти психи. Подозрительно много психов, вам не кажется? На самом деле, в этих и других предложениях оригинала Саленджер использует полдюжины разных слов. Но все они в советском переводе превращаются в психов, включая, например, извращенцев – perverts и даже геев – flits. Это вообще один из самых очевидных провалов советского перевода. Слово «flit» – американский сленг для слова «гей» – у Райт-Ковалевой везде переводится как «псих». То есть советский перевод в некотором роде дублирует советское репрессивное законодательство, по которому гомосексуальность считалась психическим заболеванием. И там, где у Саленджера в углу бара, куда заходит Колфилд, собираются геи, «The other end of the bar was full of flits». В переводе у Райт Ковалевой в другом конце бара собрались психи. И это не только совершенно неадекватный перевод слова «flit» или в других местах «pervert» или «moron». Это еще и нарушение принципа конкорданса при переводе. Принцип конкорданса гласит, что одни и те же слова из текста оригинала должны переводиться одними и теми же соответствиями. И наоборот, не стоит использовать одно и то же слово в переводе для передачи разных слов оригинала. А в данном случае такое ощущение, что над этим принципом надругались какие-то психи. Вообще, все, что касается в речи Колфилда секса, а он об этом, как любой подросток, думает много, в советском переводе смягчалось, округлялось или заменялось. Например, предложение «He knew quite a bit about sex, especially perverts and all». Он знал многое про секс, особенно про всякие извращения. В советском переводе превратилось в «Он здорово знал про всякое такое, особенно про всяких психов». В другом месте, где Селлинджер пишет «You don't always have to get too sexy to get to know a girl», что приблизительно можно привести как «Не обязательно сводить все к сексу, чтобы сойтись с девушкой», советский перевод снова проявляет чудеса гибкости и «get too sexy» превращается в «ухаживать за девчонкой». И этот прием повторяется десятки раз. На 40 слов с корнем «секс» в тексте оригинала в советском переводе с тем же корнем приходится всего 5. А с другой стороны, можем ли мы требовать большего? В СССР, как известно, секса не было вообще, а в переводе Райт Ковалевой целых 5 раз. Но не сексом единым жив перевод. Есть также другие интересные замены. Во-первых, это наша дружественная помощь Кубе, которую советский народ поддерживал не только кредитами и инженерами, но и заботой о моральном облике кубинского человека. В одном из эпизодов у Селлинджера из бара вываливается пара подпитых мужиков, и один из них, very Cuban looking guy, очень похожий на кубинца, дышит в лицо Колфилду перегаром. Но кубинец, как мы с вами понимаем, перегаром дышать не мог, потому что Куба была коммунистической страной. Кубинец в этот момент строил светлое будущее для детей революции, когда ему пить? Зато эдаким пьяным озорником мог оказаться испанец. Вот в советском переводе «very Cuban looking guy» и превратилась в «настоящего испанца с виду». Это отличный ход, потому что, во-первых, а кто их разберет, а во-вторых, в Испании как раз в то время у власти была франкистская диктатура, с которой у Советского Союза вообще отсутствовали дипотношения. Помимо вот таких любопытных метаморфоз в советском издании «Над пропастью воржи» иногда что-то просто пропадало. Это, конечно, и близко не тот масштаб купюр, который встречается, например, в романе «По ком звонит колокол» Хемингуэя. И все же. В 25 главе, когда Колфилд с сестрой идут смотреть на медведей, в переводе Райт Ковалевой пропущено целое предложение. Только один медведь вылез – белый, полярный. А другой, бурый, забрался в свою дурацкую берлогу и не выходил. После этого в оригинале стоит «All you could see was his rare end». То есть что-то вроде того, что видна была только его задница. В советском переводе не видна, потому что этой фразы просто нет. Впрочем, как мы увидим дальше, возможно, иногда лучше стыдливо пропустить предложение, чем отважно его перевести. Наконец, в-третьих, интересно посмотреть на надпись «Fuck you», которую Колфилд видит на стене в школе. Перевести это на русский язык как «черт побери» было бы совершенно нелепо, потому что все мы знаем, что можно написать на стене, и это не «черт побери». А локализация из 3 букв, которая, возможно, была бы более адекватной, конечно, не могла появиться в советском издании. В итоге Райт Ковалева изящно вышла из положения. Кто-то написал на стене похабщину. Это отличный образчик описательного перевода, раз уж переводчику в силу цензурного давления приходится к нему прибегать. Однако стилистически эта сцена, как и вся книга вообще, смягчается, становится более литературной, а сам ее герой Колфилд из искреннего, но несколько пошловатого подростка превращается в советском переводе в почти идеального мальчика, который просто отравлен пороками буржуазного общества, но может встать на путь исправления вместе со свержением капиталистического гнета в странах загнивающего Запада. Словом, перевод Риты Райт Ковалевой – это перевод качественный и профессиональный, но про него никак нельзя сказать, что он закрывает тему переводов этой повести на русский язык. А потому было логично предположить, что рано или поздно появится кто-то, кто постарается превзойти Райт Ковалеву, отодвинуть рамки цензуры, точнее передать стиль оригинала и не смягчать углов. В нужный момент в истории всегда появляется нужный человек. В этом случае им стал Сергей Махов, который в конце 90-х представил свой перевод повести Селлинджера. Его, правда, видимо, чтобы читатель теперь мог отличить правильный перевод от неправильного, он назвал Селлинджером. Плохо, правда, другое. Махов извлек перевод из рамок цензуры, но поместил его в рамки некоторых предрассудков. Поясняю за базар. Махов пишет, что с целью открыть российским пацанам конца 90-х Саллинджера, использовавшего нью-йоркскую юношескую феню, ему пришлось стругать свой перевод, потому что прежде пацаны схавали эту книгу в переводе женском и совком. Лично меня амбивалентность этого заявления фраппирует. Потому что, с одной стороны, Махов критикует перевод Райт Ковалевой как совковый, то есть поднадзорный, и мне хочется искренне с этим согласиться. Но в том же предложении он ругает перевод Райт Ковалевой за то, что он женский. И я даже не знаю, как это комментировать из 2020 года. Давайте считать, что это просто была плохая фигура речи, и Махов имел в виду засилие существительных женского рода в тексте Райт Ковалевой. Как бы то ни было, попробуем проанализировать, какую стратегию перевода выбрал Махов. Собственно, он постарался перевести «Над пропастью во ржи» заново, используя современный для 90-х годов жаргон. Вот как он сам это формулировал. Дело вот в чем. Повесть написана на нью-йоркской юношеской фене конца 40-х годов. Так вот, господа искусствоведы, московский подростковый говорок, запомним это определение, 100 очков вперед даст любому нью-йоркскому, гонконгскому и иже с ними. Короче, обидно мне стало за великий и могучий, я принял вызов и напичкал языковой поток словечками и выраженницами ученическими, тусовочными и даже блатными и матерными. Сама идея, безусловно, интересная, и Махову удалось добиться здесь определенных успехов. Причем те люди, которые критикуют его перевод за то, что, мол, жаргон, использованный Маховым, быстро устаревает, не учитывают, что ведь и жаргон оригинала тоже стареет. Скажем, в том эпизоде, где Райт Ковалева назвала геев психами, Махов использует слово «голубые». Да, сегодня оно встречается все реже и реже, и я, откровенно говоря, не уверен, что еще существуют субкультуры, которые называют геев голубыми, если, конечно, не считать поколение наших родителей отдельной субкультурой. Однако и оригинальная «Флиц», которая стоит у Саллинджера, тоже устаревает. В этом смысле перевод Махова обеспечивает лексическую эквивалентность, в отличие от перевода Райт Ковалевой. Собственно, это его главная переводческая удача. Местами его перевод стилистически попадает в регистр Саллинджера гораздо лучше. Например, в эпизоде, где Колфилду предлагают снять проститутку. Это делает лифтер. Тип весьма неприятный, и его речь как бы идет впереди его поступков. Дает ему определенную характеристику при помощи акцента с проглатыванием отдельных звуков. «How about it» вместо «How about it», «Interested» вместо «Interested» и так далее. Однако в советском переводе этот лифтер разговаривает так, как будто он только что окончил филологический факультет СПбГУ. «Желаете развлечься, молодой человек? А может, вам уже поздно? Не желаете предаться буйству разврата?» В то время как в переводе Махова сделана хотя бы попытка стилистически передать языковые особенности оригинала. «Ну как?» вместо «Ну так как же?» «Да в какой комнате?» вместо «А в каком вы номере?» И, наконец, «пятерку за один раз» вместо «пять на время». Это вообще любопытный момент. Саллинджер пишет «five bucks a throw». Ну, то есть, если переводить это мягко, то действительно «пять баксов за один раз». В другом месте Махов дает и второй вариант перевода, даже более адекватный оригиналу, за одну палку «пятерка». Но что значит стыдливое $5 на время в советском переводе, кроме попытки протащить эту фразу через решето цензуры? Словом, перевод Махова действительно избавлен от надзора. Периодически он оказывается ближе к оригиналу, и в нем можно найти удачные места. Однако есть одна проблема – их приходится искать. Тогда как места неудачные и неэквивалентные, искать не приходится. Начнем с заглавия. «The Catcher in the Rye» – «Над пропастью во ржи». Возможно, этот вариант, устоявшийся благодаря переводу Риты Райт Ковалевой, не самый удачный и уж наверняка он не самый точный. Но в переводе Махова «The Catcher in the Rye» превратился в «обрыв на краю ржаного поля детства». Как будто Махов решил, что советская власть запрещала не только нецензурную лексику, но и использование родительного падежа, и теперь нужно взять реванш при помощи этой конструкции – «обрыв на краю ржаного поля детства». Далее. В своем переводе Махов зачем-то решил отыграться на топонимах. Нью-Йорк – это Новый Йорк. Центральный парк – главный сад. Гринвич-Вилледж – Гринич-Вилледж, а Голливуд – Холливуд. Помните, что переводчик говорил о московском говорке, на который он переложил Селлинджера? Я вырос на границе с Гальянова, но почему-то не помню, чтобы кто-то из пацанов говорил мне: «Пошли сегодня ко мне на хату, мои предки свалили в Новый Йорк поглазеть на главный сад». Однако топонимами список проблем этого перевода не ограничивается. К сожалению, если в тексте Райт Ковалевой многие углы сглаживаются, то Махов именно что выстругал, это его определение, свой перевод. И там, где Селлинджер ошибочно не заточил углы, Махов за ним исправил. Например, нейтральное «гай» – «парень» превращается в переводе Махова в «чувачила». «Чувачила». Может быть, я не в том городе вырос. Подъезд с наркоманами на Амурской, альбатрос около метро «Щелковская», «Балтика-девятка» на морозе – это я все помню. Но «чувачила» – это больше похоже на очень плохую итальянскую фамилию, чем на реальное слово из московского говорка 90-х. Далее. «Creepy guys» – «стрёмные парни» или, хорошо, допустим, «стрёмные чуваки» превращаются у Махова в «чувачков-говнючков». «Baseball mitt» – «бейсбольная перчатка» в лаптежную перчатку. А бак, доллар или, может быть, бакс, превращается в рваный. А где нафиг взял такую кепку? В Новом Йорке. Почем? Один рваный. И это не сарказм. Это реальная цитата из перевода Махова. Однако проблема этого текста заключается еще и в том, что даже в такой стилистике ему не удается полностью удержаться. И он периодически смешивает вот этот... хорошо, допустим, говорок нормальных чувачил, во-первых, с целыми предложениями из советского перевода, а во-вторых, со словами другой стилистической окраски. Например, «ё-моё, жуткий мандраж разобрал». Представляете себе чувачка-говнючка, которого разобрал мандраж? Возможно, проблема в моем воображении, но я, честно говоря, такого не представляю. Или в других местах у Махова внезапно встречаются гладкие, очень аккуратные синтаксические конструкции, которые выглядят совершенно чужеродно в этом тексте. Например, «но думая о нем не слишком много, а в меру, обнаруживаешь, живет не так уж плохо». Это все еще прямая речь подростка Холдена Колфилда, который через предложение говорит: «от этакой покупки старикан как пить дать приторчал». Словом, если советский перевод имеет все те недостатки, которые мы обсудили выше, но это все-таки цельный и стилистически выдержанный текст, то все удачные находки Махова теряются на фоне того, что его перевод, к сожалению, неровный и внутренне противоречивый. Впрочем, каждое поколение, безусловно, имеет право на свой перевод, и сам факт такой попытки всегда должен приветствоваться. Как сказал переводчик Максим Немцов, нет никакой беды в том, что между собой сосуществует 25 переводов Гамлета, и переводчик каждого поколения просто делает свою попытку. И если Сергей Махов сделал эту попытку от лица лихих 90-х, то сам Максим Немцов представил нам нового Холдена Колфилда от лица тучных нулевых. Итак, перевод Максима Немцова «Ловец на хлебном поле». Это наиболее современный из полных переводов романа, он был опубликован в 2008 году. Если в советском переводе главный герой книги, Холден Колфилд, вышел парнем смягченным и недостаточно резким, то в переводе Максима Немцова все получилось с точностью до наоборот, со съемкой в 4К. Его Колфилд настолько четкий, что московские пацаны 90-х из перевода Махова мандражируют и шнуруются. Ибо каждый раз, когда Селлинджер по своему, вероятно, недосмотру недостаточно жестил, Максиму Немцову пришлось за ним исправлять. Например, Селлинджер пишет: «He lost his virginity when he was only 14 in Nantucket». Он потерял девственность, когда ему было всего 14 в Нантакете. Посмотрим, как разобрались с этим предложением разные переводчики. В рафинированной советской версии он потерял невинность 14 лет в Нантакете. У Махова уже стилистически ближе к оригиналу, Невинность потерял вообще в 14 лет. Правда, здесь почему-то из текста исчез Нантакет. По-видимому, над этим топонимом никак не получалось надругаться, поэтому было решено его просто выбросить. Но это все ерунда по сравнению с тем, что предлагает в своем переводе Максим Немцов. He lost his virginity when he was only 14 in Nantucket. Ему целку сломали в 14 в Нантакете. И это, к сожалению, не единичный эпизод, а тенденция. Там, где у Селлинджера нейтральная hat, у Райт Ковалевой шапка, а у Махова кепка, у Немцова кипарь. Там, где у Селлинджера нейтральная cigarettes, сигареты, у Немцова сиги. В эпизоде, где Колфилд курит и сигареты имеют неприятный вкус, I sat up in bed and smoked another cigarette, it tasted lousy. Советский перевод детали о вкусе сигареты вообще выбрасывает, и это никак не адекватно оригиналу. Но у Немцова в этом месте выкурил еще сигу на вкус параша. Там, где у Селлинджера нейтральная I didn't want to, я не хотел, у Немцова не в жилу было. Там, где у Селлинджера store, магазин, у Немцова магаз. И даже с высшими силами в этом переводе что-то пошло не так. Хорошо, я понимаю, что в советском переводе I swear to God, богом клянусь, приходилось заменять на благонадежное атеистическое честное слово. Но кто заставлял Немцова переводить восклицание Jesus, Боже или Господи, как ёксель-моксель? Далее. She probably knew what a phony slob he was. Наверное, она и сама знала, что он трепло, фальшивый, липовый, неряха, лентяй, да что угодно. Но у Немцова, наверное, сама знает, что он дутый халдей. Халдей. Это нарушает любые принципы подбора лексико-семантических соответствий при переводе. Это не эквивалент, не аналог и не адекватная замена. Это халдей. Наконец, вишенкой на этом торте пусть будет фраза, которую я сегодня уже упоминал. Напомню. Когда Колфилд с сестрой идут смотреть на медведей, в переводе Райт Ковалевой пропущено целое предложение. All you could see was his rear end. Видна была только его задница. Так вот, в переводе Немцова она таки показалась российскому читателю. Только пердак видать. Словом, подводя какой-то итог по переводу Немцова, я могу только процитировать то, что написал о нем в своей статье для Коммерсанта Михаил Идов. Тот самый, который недавно снял «Юмориста». 8 декабря 1980 года Марк Чепмен, отправляясь убивать Джона Леннона, захватил с собой повесть Селлинджера «The Catcher in the Rye». В новом переводе Максима Немцова та же книга, окрещенная «Ловец на хлебном поле», сможет вдохновить неуравновешенного читателя разве что на ограбление пивного ларька. Впрочем, может быть, это не так уж и плохо. Если перевод Немцова должен спасти следующего Джона Леннона от смерти, то это уже немало. Другой вопрос в том, что рано или поздно смерть все равно наступит, и проблема, которую по-настоящему неплохо бы как-то решать, это бессмертие души. К сожалению, на мой взгляд, ни один из имеющихся на сегодняшний день русских переводов в полной мере эту проблему не решает, при том, что текст оригинала определенно делает хотя бы какие-то...
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Да, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на Радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову, 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Porn Base Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы, это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше трех человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких в каждой сцене, что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы. Как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это непрофессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло, и пошло. Что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжелая – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы, в общем. Я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу, а там же столько факультетов, столько групп, пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжается где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах под Муссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что, люди не хотят участвовать, а если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
5: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем с съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главная мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
3: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
1: Беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются. И тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. Поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих...
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые... спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут... отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайные, потом специальные, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» – массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что, люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
5: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону, Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это невзаимно. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
3: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
3: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
2: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в

0: живем ради счастья, и важно, мне кажется, спрашивать об этом себя и других.
1: Да, я всегда счастлив. Не, бывают моменты, когда я забываю про счастье, в момент дела, грусти или чего-то, вот. Но в целом да. Самое гадкое, это когда тебя начинают жалеть. Тогда я не могу держать эмоции. Поэтому не надо меня никогда жалеть. Да, да, да. Я счастлива. Просто удовлетворение, наверное, от того, как ты живешь, что ты делаешь.
0: Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательством «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-белое не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова — это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала «За рукам». Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что ты видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: хороший
1: большой.
2: Хороший вопрос, да.
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые

0: у книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это ну вот что угодно от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором книги и свободы мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющих

0: разнимся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить. Но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, ты не...
2: Да, бесплатно нужно... можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, но не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения, Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрасса 49, прямо возле Мауэрпарк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, чем быть внесенным в список
2: Роскомнадзора. Да, во всех новостях. ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полин.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.